0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
2: Jam.
3: Jam.
2: Jam.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем-ФМ, ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Новости на Джем-ФМ.
4: Здравствуйте. В России могут полностью запретить экспорт дизельного топлива. Власти рассматривают такую возможность. Об этом сообщил на совещании с президентом Путиным вице-премьер Александр Новак. Он напомнил о том, что уже действует запрет на экспорт бензина и авиакеросина. По словам Новака, текущая ситуация непростая, но она контролируется. Правительство делает все, чтобы стабильно обеспечивать потребителей топливом, особенно летом, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты. Все нефтезаводы увеличили мощности, сокращены сроки их ремонтов. ФАС потребовала от региональных управлений усилить контроль за продажей топлива в мелком опте, пишет РИА Новости. Между тем, не создавать ажиотаж на автозаправках, призвал автомобилистов глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Выступая в Гордуме с докладом об итогах работы, мэр заверил в том, что ситуацию с топливом также держат на контроле областные власти. Дефицита нет. Все службы жизнеобеспечения, которые используют транспорт на бензине, будут топливом обеспечены, отметил Орлов. Напомню, ранее «Комсомольская правда», ссылаясь на горожан, сообщила о том, что АЗС сети «Газпромнефть» в Екатеринбурге стали отпускать не больше 40 литров топлива в один чек. При этом ограничений по количеству заправок нет. Выплачивать компенсации пострадавшим от смерчи в Кушве начнут уже на этой неделе, пообещал губернатор Паслер. Всем пострадавшим сначала перечислят по 15 тысяч рублей, а также за частичную утрату имущества по 75 тысяч, за полную по 150 тысяч. Смерть в Кушве повредила 99 домов, 25 автомобилей, 15 ЛЭП, 32 частных дома полностью разрушены, напоминает издание «Новый день». На этой неделе на Среднем Урале продолжат лить дожди. При этом сухими и солнечными. Росгидромет обещает нам четверг и пятницу. В остальные дни в прогнозах осадки, но в субботу тоже может быть преимущественно сухой день. Это обещает ГИСМЕТЕО. На следующей неделе, по предварительным прогнозам погодных интернет-ресурсов, дожди продолжатся, но в четверг 2 июля снова будет сухо. По более долгосрочным прогнозам, в июле ожидается все же побольше сухих дней, чем дождливых. При этом прогнозы по температуре различаются. Одни сайты обещают примерно 20-22 градуса днем, почти весь июль. Другие более оптимистичны, плюс 25-27. Самый модный цвет лета 2026 – зеленый. Он пришел на замену не менее трендовому сливочно-желтому. Об этом заявили редакторы портала Who What Wear. При этом остаются актуальными и сливочно-желтый, и бледно-голубой оттенки, и насыщенный фиолетовый. Эксперты отмечают, что цвет зеленое яблоко придает образу энергию. Он смелый, но не чрезмерно яркий. И советуют сочетать, например, зеленый топ с классическими джинсами или элегантной юбкой длины миди, пишет Лента.ру. Официальные курсы валют Центробанка на среду 24 июня. Доллар 74,62, евро 85,49.
3: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
5: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
3: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге. В центре города плюс 18 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями, дождь, грозу. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 20 градусов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу начинается прямо сейчас.
7: Утренняя джимнастика.
3: Джем-ФМ.

0: 7 часов 6 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов. Сегодня 24 июня, среда. С вами Павел Павлович и Маргарита Ярик. Всем доброе утро.
1: Всем привет.
2: Всем привет, привет, привет, привет.
0: Ну что, на улице немножко попрохладнее сегодня стало, но в любом случае я, как уже все знают, сплю на балконе и комфортно, хотя супруга вчера вечером пришла, говорит, ты же замерзнешь здесь, ты же замерзнешь. Я говорю, нормально все будет. Правда, закрыл сегодня окна, чтобы меня там не заливало, потому что ночью дождичек идет, и просыпаешься иногда от того, что тебе по носу кап-кап-кап-кап, глаза открываешь, там дождь, приходится раму закрывать. А так прекрасно, и сегодня, кстати, с утра, мне кажется, теплее, чем вчера было вечером.
1: Гораздо теплее, да. Я еще вчера вечером прогулялась, так хорошо, свежо. И я еще заметила, что сегодня все высохло. Вчера практически целый день шел дождь, угу. А сегодня сухо уже.
0: Удивительно.
1: Угу.
0: Но то лето. Это лето. Лето. Ах, летом.
1: Кстати, я вчера купила такие вкусные абрикосы.
0: Уже?
1: Вы уже пробовали?
2: Нет, еще.
0: Мне кажется, они еще как деревенненькие.
1: Вкусные, вкусные, мягкие, сочные. Мне вот как-то удалось. Причем я там еще другие фрукты покупала, с другими не попала в точку, а с абрикосами прям яблочко.
0: А это магазин или где-то точка какая-то?
1: Ну,
0: там
1: это такой мини-рыночек, да, и там точечка там-то.
0: Ну,
1: то есть
0: не в магазинах?
1: Нет,
0: больших
1: нет, нет,
0: сетевых.
1: Нет.
0: Понятно, ну что, вот, любители фруктов, пожалуйста. Но единственное, что нужно есть в меру, а то я помню, как-то так же наступила весна, мы набрали что-то фруктов, черешня, но потом почувствовали, что много за один раз лучше не съедать.
1: Это важно, да, аккуратненько.
0: Набросились все, все в меру. Так, ну что, лето приближается, ягод все больше, фруктов прекрасно. Что у нас еще сегодня? Солнце нам пообещали, хотя бы немножко пообещали, так что лето продолжается. И, кстати, что касается вот этой дождливой погоды, заметили, что пуха не стало?
1: Да, он уменьшается.
0: Не то, что уменьшается, его просто не стало.
2: Отошел.
0: Да, и он как-то прошел вместе с дождями, видимо.
1: Ну, это классно.
0: И легко пережили, да, эту пуховую завесу, или как ее называть.
1: Пуховая завеса. А еще, кстати, несмотря на то, что сыровато, тепло.
0: Да, это прикольно.
1: Все равно достаточно тепло.
0: Но я сегодня тоже выхожу, я отхожу в шортах, в рубашке, а навстречу люди идут утром в курточках, в пальто, там чуть ли в шубах. Я думаю, смотрел на них и думаю, что-то я, наверное, неправильно одет. Они, наверное, также про меня думают.
1: Да.
0: В общем, одеваемся, как вам будет комфортно. Не забываем взять зонт, потому что дождь все равно будет, и это уже такая у нас особенность нашего лета. Ну, а мы расскажем, что же будет в ближайшее время в утренней джимнастике. В 7.20 поздравим именинников, в 7.30 уже яркие заголовки, в 7.40 расскажем, что ждет каждый знак зодиака, астрологический прогноз, и в 7.50 пригласим в нашу игру «Три в ряд».

0: Ванку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
1: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
2: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
3: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
2: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
4: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
5: Телефон рекламной службы Jam.fm.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam.fm.
7: Где пробки?
8: 7.17 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов, 2 балла на страничке Яндекс.Карты, дороги почти свободны. Небольшие затруднения на Щорса, Амундсена, Цурикова до объездной, на Донбасской и Бакинский комиссаров от Никольского переулка до Коммунистической и на Ржевской и Бакинский комиссаров Донбасской от Тепличной до улицы Машиностроителей.
5: 102.5 Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7 часов 21 минута в Екатеринбурге, в центре города +19 градусов. Утренние джинастики, время для поздравления именинников. Начинаем со звезд. Маргарита, кто сегодня родился?
3: Сегодня родился Лионель Месси, чье имя, наверное, не сходит с уст сейчас. Уникальный аргентинский футболист, обладатель рекордных 8 золотых мячей и 6 золотых бутс Европы. Человек, который забил 18 мячей на чемпионатах мира. В футбольном клубе «Барселона» заметили талант Месси в Аргентине, и спортивный директор клуба был настолько впечатлен, что заключил первый контракт с 13-летним игроком прямо на бумажной салфетке в ресторане. Знаменитое прозвище «Атомная блоха» закрепилось за Месси из-за его низкого роста и феноменальной скорости. Месси, как атом, может совершенно быть спокойным на поле, но, получив мяч, делает невероятное ускорение, остановить которое просто невозможно.
2: Ну, Месси нет, он в этом году тоже хет-трик у него, потом дубль, правда, не забил один пенальти недавно, тоже на чемпионате, ну, бывает. А вообще он, да, превзошел сейчас с лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу, превзошел Мирослава Клоза, 12 лет держался рекорд, вот, и вот 17 мячей забил, сейчас уже 18 мячей забил, и все, и уже впереди пока идет вот недосягаемый. Именинник такой великий человек, что ж, все его знают.
3: Еще одна классная именинница, тоже достаточно недосягаемая, это Анна Асти, сегодня отмечает день рождения. Назову ее треки. Это «Царица», «По барам», «Повело». В детстве ее не приняли в музыкальную школу за якобы отсутствие слуха, но она не сдавалась. Причем сначала получила высшее юридическое образование, параллельно подрабатывала помощником юриста и визажистом, но продолжала всегда заниматься музыкой. А старту музыкальной карьеры поспособствовала влюбленность. Сильное чувство подтолкнуло Анну на написание собственных песен, которые девушка старательно выкладывала в интернет. Талантливую вокалистку заметил Артем Умрихин, который искал вокалистку для своего проекта. Так родился проект «Артик и Асти». Сейчас у Анны уже успешная сольная карьера и огромная популярность.
2: Ну да, все ее знают. Девчонки, если раньше пели Аллегрову, сейчас в караоке.
3: Перешли к Асти.
2: Перешли. Ну, здорово, поздравили именинницу. Давайте поздравим наших именинников в Екатеринбурге, кто сегодня отмечает свой день рождения. Вас с утра пораньше, конечно же, хочется поздравить с этим замечательным, ярким событием. Пускай все обязательно получится. Ну, а все, кто трудится, сегодня уже маленькая пятница, среду так называют. Экватор недели, поэтому все, что на горку поднялись, с горочки покатимся, все будет проще, легче, веселее и интереснее. Оставайся на Jam FM, далее яркие заголовки.

0: 7 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. Далее на JamFM яркие заголовки. Рита что-то нам приготовила.
1: Я расскажу про девичник в стиле Шрек.
0: Оу.
2: Реклама. Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77. Машину решил поменять? В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Этим летом во всех аптеках Farmland. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Телефон рекламной службы JamFM.
2: 235-0905.
5: 235-0905.
2: JamFM.
0: Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. Прямо сейчас на JamFM яркие заголовки.
1: Сейчас сезон свадеб, и многие невесты устраивают девичник.
0: Мальчики-мальчишники.
1: Да, и некоторые придумывают необычные варианты. Блогерша отметила девичник в стиле мультика «Шрек». Естественно, она была Фионой.
0: Ролик, все, да,
1: абсолютно. Ролик был опубликован на ее странице в соцсети. Девушка надела зеленое платье, как у героини, рыжий парик, заплетенный в косичку, а на лицо нанесла зеленый грим, ну, традиционный. Кроме того, подружки невесты тоже были в образах. Девушки нарядились в костюме, внимание, крыс, барменши, Пиноккио, осла и других персонажей. Выглядело это очень забавно. Они все ходили по территории, ну, какой-то базы отдыха или что-то подобное, где-то на природе, и вот там бегал Пиноккио, всех зазывал. У них какая-то была такая прям тематическая вечеринка. Все девочки. Осел тоже девочка. И барменши, крысы какие-то. Ну, в общем, это очень забавно. И они прям все подыгрывали, так друг с другом взаимодействовали. Но больше всех подписчикам понравились крысы почему-то.
0: Ну, наверное, хорошо себя так загримировали. Удачно.
1: Хорошо вели себя.
0: Да, я бы вписался, кстати, с ним в эту тусовочку. У меня есть такая шапочка для саун, для бань из Шрека.
1: Ну, ты мальчик.
6: Это девичник.
0: Да. Ну, я говорю, если бы было надо одного мальчика, например, было, я бы вписался, у меня есть костюм.
1: Это вот если вы устраиваете мальчишник, у Палыча есть костюм.
0: Нет, если девичник устраиваете, тоже у Палыча есть костюм.
6: Это были яркие заголовки на JamFM.
2: Прогноз погоды на JamFM.
0: 7 часов 32 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Итак, синоптики нам сегодня пообещали облачную погоду с прояснениями. Днем умеренный дождь пройдет с грозой. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 22, плюс 24 градуса. В Ревде сейчас плюс 14, в Рижеве, в Краснотуринске плюс 16.

0: 7 часов 40 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов, время гороскопа на Jam.fm. Итак, 24 июня, среда.
1: Овен, сделай первый шаг к новому проекту.
2: Телец, замедлись и сократи список дел.
1: Близнецы, смени обстановку хотя бы на пару часов.
0: Рак, посвяти время общению с родными.
1: Лев, разреши себе ошибаться, иногда это полезно.
2: Дева, откажись от жесткого плана, поэкспериментируй.
1: Весы, перенеси важный разговор на другой день.
0: Скорпион, разберись с документами и юридическими нюансами.
1: Стрелец, начни реализовывать идеи, не дожидаясь лучших условий.
2: Козерог, делегируй часть рутины, освободи ресурс для важного.
1: Водолей, сфокусируйся на семейных и личных делах.
0: Рыбы, обозначь личные границы спокойно и четко.

0: Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
5: Застройщики и группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
4: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.

0: уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк. Телефон рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
0: 235-0905.
1: Jam FM. Где пробки?
2: 7.48 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов, 2 балла на улицах Екатеринбурга, дороги почти свободные. Затруднения на Трудовой, от Березовского тракта до Мурзинской, также на Гагарина, от Педагогической до Малышевой, на Серафимы Дерябиной, от Грузовской до улицы Шоумяна.
1: 102.5. Jam FM.

0: 7:52 в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов, сегодня среда, 24 июня. Вот ты когда смотришь на город Екатеринбург, на что ты сразу обращаешь внимание?
1: На здания красивые.
0: На здания красивые, а я сразу на самое высокое здание, и это Высоцкий. И, конечно же, мечта каждого оказаться на этом здании, причем я там был много раз, и все время по-разному удивляет меня этот Высоцкий, потому что там, не знаю, весна, лето, зима, осень,
1: все
0: утро,
1: по-разному.
0: День, ночь, вечер, дождь, солнце, столько всяких вариантов, рассвет, закат, это классно. Именно на это здание, на Высоцкий, мы сегодня разыграем вторую площадку Высоцкий, два билета, а также можно еще и в музей Владимира Высоцкого сходить, тоже уникальный музей, в котором находится Мерседес, первый Мерседес Владимира Семеновича, можно посмотреть. Вот эти билеты мы разыграем скоро в нашей игре «Три в ряд».
1: Слушай, ты так классно разрекламировал,
0: да.
1: Я бы сказала, что мне прям самой захотелось, но я не могу. А ты можешь. Чтобы поучаствовать в игре «Три в ряд», запоминай сначала номер плюс 7932020102 и 5. Это наш мессенджер Макс, он открыт для твоих заявочек.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. В России могут полностью запретить экспорт дизельного топлива. Власти рассматривают такую возможность. Об этом сообщил на совещании с президентом Путиным вице-премьер Александр Новак. Он напомнил о том, что уже действует запрет на экспорт бензина и авиакеросина. По словам Новака, текущая ситуация непростая, но она контролируется. Правительство делает все, чтобы стабильно обеспечивать потребителей топливом, особенно летом, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты. Все нефтезаводы увеличили мощности, сокращены сроки их ремонтов. ФАС потребовала от региональных управлений усилить контроль.

0: контроль за продажей топлива в мелком опте, пишет РИА Новости. Между тем, не создавать ажиотаж на автозаправках, призвал автомобилистов глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Выступая в Гурдуме с докладом об итогах работы, мэр заверил в том, что ситуацию с топливом также держат на контроле областные власти. Дефицита нет. Все службы жизнеобеспечения, которые используют транспорт на бензине, будут топливом обеспечены, отметил Орлов. Напомню, ранее «Комсомольская правда», ссылаясь на горожан, сообщила о том, что АЗС сети «Газпромнефть» в Екатеринбурге стали отпускать не больше 40 литров топлива в один чек. При этом ограничений по количеству заправок нет. Выплачивать компенсации пострадавшим от смерчи в Кушве начнут уже на этой неделе, пообещал губернатор Паслер. Всем пострадавшим сначала перечислят по 15 тысяч рублей, а также за частичную утрату имущества по 75 тысяч, за полную по 150 тысяч. Смерть в Кушве повредила 99 домов, 25 автомобилей, 15 ЛЭП, 32 частных дома полностью разрушены, напоминает издание «Новый день». На этой неделе на Среднем Урале продолжат лить дожди, при этом сухими и солнечными. Росгидромет обещает нам четверг и пятницу. В остальные дни в прогнозах осадки, но в субботу тоже может быть преимущественно сухой день. Это обещает ГИСМетео. На следующей неделе, по предварительным прогнозам погодных интернет-ресурсов, дожди продолжатся, но в четверг 2 июля снова будет сухо. По более долгосрочным прогнозам, в июле ожидается все же побольше сухих дней, чем дождливых. При этом прогнозы по температуре различаются. Одни сайты обещают примерно 20-22 градуса днем, почти весь июль. Другие более оптимистичные, плюс 25-27. Самый модный цвет лета 2026 – зеленый. Он пришел на замену не менее трендовому сливочно-желтому. Об этом заявили редакторы портала Who What Wear. При этом остаются актуальными и сливочно-желтый, и бледно-голубой оттенки, и насыщенный фиолетовый. Эксперты отмечают, что цвет зеленое яблоко придает образу энергию, он смелый, но не чрезмерно яркий. И советуют сочетать, например, зеленый топ с классическими джинсами или элегантной юбкой длины миди, пишет Лента.ру. Официальные курсы валют Центробанка на среду 24 июня. Доллар 74,62, евро 85,49.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 8 часов 2 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями. Днем пройдет умеренный дождь, гроза, ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 22, плюс 24 градуса.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
1: Jam.fm.

0: 8:05 в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов, игра 3 в ряд прямо сейчас в утренней джимнастике. Разыгрываем пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музее Владимира Высоцкого. И у нас на связи Лена, она из Екатеринбурга, работает на маркетплейсе, сейчас едет на работу. Лена, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Сегодня у нас уже среда на календаре, а есть ли какие-то долгосрочные планы на выходные? Чем будешь заниматься?
1: Да, выходные нас пригласили на юбилей. Мы едем отдыхать от работы.
0: Куда поедете?
1: В город Михайловск. Там красивая природа, Немесергинский район.
0: Красиво. А у вас там родственники, да?
1: Друзья.
2: Тоже хорошо.
0: То есть вы там, получается, с субботы и до воскресенья?
1: Да, верно. Все выходные отдохнем, наберемся сил.
0: Прекрасно.
2: Слушай, супер.
0: Это хорошо, да, когда есть вот возможность куда-то выехать в другое место. Но я всегда говорю, что для меня идеальный отдых, когда из Екатеринбурга уезжаешь, обязательно с ночевой куда-нибудь, либо в лес, либо в другой город. Кстати, я вот Михайловск, да, называется?
1: Да.
0: Ни разу там не был. Далеко от Екатеринбурга?
1: 1.5 часа езды.
0: На машине, да?
1: Да.
2: Ну, не очень далеко.
0: А городок большой сам по себе?
1: Нет, маленький городок, и я сама оттуда, и думала в детстве, что это деревня, оказывается, что это город.
0: Оказывается, город. Ну, здорово, вспомнишь, пройдешься по тем местам, где в детстве бегала.
2: Хорошо.
0: Ну что, а сейчас давай попытайся в нашей игре победить, забрать приз и подняться на Высоцкий. Рита, рассказывай правила.
2: Мы прямо сейчас для тебя поставим 3 отрывочка из разных песенок, и тебе нужно будет угадать всех 3 исполнителей этих песен. Угадаешь, заберешь приз, отправишься на Высоцкий.
0: Все верно. Готова?
1: Да, готова.
0: Итак, тебе удачи, слушай внимательно песни на сегодня.

0: все, прозвучало. Рядом мужчина. Итак, была последняя песня. Раз, два, три исполнителя. Есть у тебя варианты?
1: Gayazor Brothers, если правильно.
0: Это сейчас первое?
1: Первое.
0: Угу. Так, ну, нет.
2: Там девушка.
1: Нет.
0: Там девушка пела, да.
2: Ну, давай вторую.
1: Можно, нельзя. Вторую, а Тас — это любые.
0: Так, есть.
2: Хорошо.
0: Ага. Третья, кто у нас? Когда рядом ты мужчина. Ну что?
1: Это Жасмин?
0: Нет. Так, ну сегодня одна песенка, поэтому давай тогда тебе еще расскажем. До новых встреч. Спасибо, что
1: с
0: нами.
1: Неудача.
0: Ну да, ничего страшного, не
2: расстраивайся.
0: А вот все, кто хочет в руках смартфоны, как раз ваше время пришло. Плюс 7932-020-102.5. Отправляй всех трех исполнителей, которые только что прозвучали в утренней джимнастике. Будешь первым, заберешь приз на Jam FM.

8:12 в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Подведем итоги нашей игры «Три в ряд». Давайте-ка напомним кусочки музыкальные, которые сегодня прозвучали.

Итак, три в ряд сегодня мы поставили следующих исполнителей: Юриана Караулова, потом Любе и, конечно, группа «Винтаж». Первым правильный ответ в наш мессенджер «Макс» +7 9 3 2 0 2 0 102 5 прислал абонент Евгения. Последняя цифра номера 1327. Жень, мы тебя поздравляем и с удовольствием вручаем тебе наш главный приз – пригласительный на двоих на смотровую площадку «Небоскреба Высоцкий» в музей Владимира Высоцкого.

0: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
1: Подробности на мотивтелеком.ру.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch на Розы Люксембург 19.
7: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
8: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы Jam FM
11: 235-0905.
10: 235-0905.
12: Jam FM.
13: Где пробки?
14: 8 часов 17 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM — ООО «Ника Моторс», Субар-центр Екатеринбург-Восток, дублер Сибирского тракта 17А.
15: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоит Серафима Дерябина от Грузовской до Шоумяна, также Маневровая от Технической до Таватуйской, Амундсена от Бардина до Объездной. Много машин на Краснолесье, Требинина до Вильгельма, Дегенина и на Черепаново, Стрелочников от Готфольда до улицы Челюскинцев.
16: Реклама.
17: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

0: 8:22 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. Всем доброе утро, сегодня у нас 24 июня, среда. Недавно делал ванну, и мне вдруг понадобился пистолет для того, чтобы там герметиком загерметить штучку. Такую, ну, мальчики знают, там специальный такой приборчик, вставляют сюда баллон. Баллон у меня был, а вот пистолет я забыл в гараже. Бежать не хочется, уже не хотелось. И хорошо, что у меня есть сосед замечательный, а у него есть кладовочка, а в этой кладовочке всегда есть все, что нужно. Позвонил соседу, он мне говорит, конечно, забери, взял у него во временное пользование вот этот пистолетик.
1: Шприц там такой,
0: ну, да,
1: ручка.
0: Да, да. И, собственно, сделал ванную себе. И за это огромное ему спасибо. Вообще, у нас очень удобно в том плане, что с соседом мы периодически чем-то меняемся. То он у меня что-то попросит, то я у него, тут у меня приходил компрессор, просил зарядку для аккумулятора автомобильного. Вот, я у него насос брал. А женщины у нас, девчонки, которые у меня, дочки матери, я могу сказать, они все друг с другом меняются одеждой постоянно.
2: Это точно.
0: То я уже не говорю, что зонт мой постоянно куда-то уходит. Кстати, зонт потерялся. Девчонки, где мой зонт? Верните папе зонт.
2: Отзовите, девчонки.
0: Коричневый такой, с ручкой загнутый, потерялся. Вот. И получается так, что мы действительно очень часто в этой жизни у кого-то что-то постоянно берем, возвращаем, потом они у нас берут, мы у них берем и так далее. Поэтому мы сегодня решили как раз поговорить, что ты недавно брал или давал во временное пользование. Рит, я уверен, что ты тоже что-нибудь брала или давала кому-нибудь.
2: Начну с того, что я давала, например, чемодан.
0: Чемодан?
2: Да, у меня много чемоданов, потому что я часто путешествую разных размеров. То есть и совсем маленький, и побольше.
0: Я себе на заметку беру.
2: И
0: у Риты можно
2: большой...
0: взять чемодан.
2: Да, можно, можно. И я давала недавно чемодан, причем два. И маленький, и самый большой.
0: Ага.
2: Потом я периодически даю свои вещи девочкам. Ну, вдруг там нужно на какое-то мероприятие сходить, а у меня есть что-то определенное. Иногда обувь, например. Как-то пару месяцев назад давала телефон свой старый.
0: Неплохо.
2: Потому что сломался у людей, им нужно было, ну, какое-то во временное пользование. Что мне давали? Мне давали чайник.
0: Чайник.
2: Потому что у меня не было чайника, и я никак не могла его купить, и мне дали чайник во временное пользование, и он у меня до сих пор остался. Так
0: ничего
2: получилось,
0: себе.
2: Мне сказали, ну, давай пользуйся, ничего страшного, он пока не нужен, я пользуюсь чайником чужим.
0: Это правда, очень удобно. Ну, как вы понимаете, часто мы в этой жизни что-то даем, что-то берем у кого-то именно во временное пользование, неважно, причем это дома может быть, на работе, это может быть. Хочется узнать теперь у тебя, что ты недавно брал, ну или давал во временное пользование, почему, для чего тебе это нужно было и как долго пользовался. Пиши. Наш мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5, группа Jam FM во ВКонтакте. Пиши, где тебе удобнее. Ну и за самое интересное сообщение мы вручим сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий Папа Джонс, и все это на Jam FM.

0: Вселенной. 8 часов 28 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Далее на Джим.фм яркие заголовки. Рит, у тебя уже все готово?
1: Все готово. На полках магазинов появились пирожные моти в русском стиле.
0: Ух ты.
2: Реклама. Машину решил поменять. В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77. Нужна машина посвежей? В Atlantic Pro беги скорей. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
4: Застройщики и группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
3: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
5: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
7: Телефон рекламной службы Джем ФМ
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Джем ФМ.
0: Половин девятого в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов на Джем ФМ. Прямо сейчас яркие заголовки.
1: Вы любите пирожные моти?
0: Ну, такой сладкий холодец, я нет.
9: Вообще я не пробовал ни разу, наверное.
1: Попробуй, все равно, чтобы составить свое впечатление, мне тоже, если честно, не очень нравится. Но моти в России вышли на новый уровень. Традиционно моти готовят из рисовой муки, чаще всего с ягодной или фруктовой начинкой. Но наши производители решили не ограничиваться такими начинками и придумали свои. Решили использовать традиционные русские вкусы. Например, появились моти со вкусом кваса, пряника и клюквенного морса. Мне кажется, на очереди моти со вкусом окрошки или холодца. Что-то такое. Соленых огурчиков.
0: Я тебя удивлю, но моти со вкусом холодца уже есть. Называется холодец. Ну, почему бы нет, с другой стороны, кому-то же это нравится, раз это появляется и продается. Кто-то же
1: нет, многие любят. Я знаю даже таких людей. Но моти с холодцом или моти с хреном, это немножко странно. Моти с квасом.
9: Моти с хреном.
0: У меня вот есть знакомый, который тоже необычные всевозможные вкусовые такие пристрастия. Мы это есть не можем, там или горько, или очень солено, да.
1: А он вас кормит этим?
0: Нет, ну не кормит, но, по крайней мере, это ест, и если хочешь, можно угоститься. Ну, нам не нравится.
1: Чаще не хочется.
0: С другой стороны, кто любит, они, наверное, говорят, так, это мы уже все перепробовали, хочется новых вкусов. И вот тут, пожалуйста, на вкус и цвет, как говорится.
1: Видимо, эти люди и придумывают вот такие пирожные.
0: Любые моти для вас.
1: Ой, звучит жутко.
2: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 8 часов 31 минута в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ — ООО «Сервис Торг», кафе китайской кухни «Шангри-Ла». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 20 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня днем облачную погоду, умеренный дождь, грозу и ветер. Юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 22, плюс 24 градуса. В Первоуральске полисковом сейчас плюс 15, в Асбесте плюс 17, в Туринске плюс 19 градусов.
2: Реклама.
10: Алло, Шангри-Ла. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
11: Здравствуйте, Селусею.
10: Мой любимый салат и острую капусту. Семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и димсамы. Везите все, зову друзей.
11: Если вы не идете в Шангри-Ла, то Шангри-Ла приходит к вам.
2: Доставка китайской еды. Кафе Шангри-Ла. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
12: Осерый Сторг, Екатеринбург, Огарен 119-665-803-54-30.

0: 8:40 в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов, всем доброе утро. Что-то недавно брал или давал во временное пользование, вот такая у нас сегодня тема. Ну, мир так устроен, что что-то мы периодически берем, не обязательно покупать. Особенно какая-нибудь вещь, если дорогая. Вот мне недавно пришли, попросили перфоратор для двух дырочек. Ну, естественно, я дал.
1: Конечно. Человеку.
0: Мне, кстати, вернули перфоратор с шоколадкой, было очень приятно.
2: Здорово.
1: Классно, да, когда еще презентик какой-то оставляют. Благодарность.
0: Хорошо, когда в рабочем состоянии отдают. Ну, то есть, так, какой дал, такой возвращают. Ярик, ты, кстати, что-то кому-то давал или брал сам?
2: Да, ну вот брать не люблю, но постоянно мне кто-нибудь что-нибудь просит. Вот недавно сосед попросил домкрат. Ну, как недавно? Прошло уже года полтора, наверное, как попросил. У меня просто два, я ему один дал, и он до сих пор, наверное, им пользуется, скорее всего. Но я знаю, где взять его обратно просто-напросто.
0: Угу.
2: Вот также он постоянно у него палатку просит, шатер какой-нибудь, мангал, друзья, тоже просит, а потом это лежит у них в гаражах, и как-то вот пока самому не понадобится, и не надо вроде как, пускай там и лежит.
0: Это как ты думаешь, а потом надо будет, и они скажут, ой, а мы только что ушли в поход, например, или отдали. У меня просто была похожая ситуация с спальными мешками.
2: Угу.
0: Мы отдали, и потом самим надо стало, и мы такие так же, как ты думали, да возьмем, а они эти мешки уже ушли дальше,
2: уже
0: да.
2: Все. Они в обиходе.
0: Они в походе. Нет, их вернули потом, но именно вот когда нам стало надо, их не было.
2: В общем, лучше забрать, да?
0: Естественно.
2: Как вы считаете?
1: Даша пишет, брали у соседа болгарку, вспомнили через 2 месяца, что не вернули. Спасибо соседу, больше так долго возвращать не будем.
0: Ну, кстати, да, потому что одно дело взять, другое дело еще вернуть.
1: Это очень важно, да.
0: Юля пишет, целую коробку конструктора Лего недавно вернула обратно. Сначала играл сын, потом дала сыну подарок. Подруги сейчас вернули обратно для дочери. Такое лего, на котором растут дети.
2: Да, кстати, вот детские вещи, вот манежи вот такое, все всякие такие вот там коляски даже тоже.
0: Согласен полностью, да.
2: Велосипеды, кстати, переходят туда-сюда обратно.
0: Женя написал, здравствуйте, часто даю директору машину в пользование. Как такое вам, а? А у него машина то на ремонте, то супруга берет, и пока я работаю, он ездит. Я очень рад, что постоянно полный бак бензина. А тут еще и на лето переобуваться не пришлось.
2: Ну, тоже плюс.
0: Да, он сам это сделал, потому что резина хранится на работе. Спасибо, Андрей Сергеевич. Вот такой Андрей Сергеевич, заботливый человек.
1: Прекрасный.
0: Вот я говорю, что некоторым даешь, и даже хорошо, что даешь. Вот тебе заправят машину, отремонтируют, резину поменяют. А иногда дашь, а потом у тебя бак пустой.
2: Резины нет.
0: Или проколото, да, колесо. Бывало и такое. Продолжаем от тебя принимать сегодня сообщения. Истории в тему утра. Говорим мы сегодня о том, что ты недавно брал или давал во временное пользование. Разыгрываем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Присылай сообщение в наш мессенджер «Макс» плюс 7-932-020-102.5. Там же есть канал и группа GMFM во ВКонтакте. Выбирай, где тебе удобно. Всем доброе утро!

0: Реклама. Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
1: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
0: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
1: За отдыхом в «Радугу». За эмоциями в «Радугу». Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк». Наш любимый парк в любое время года.
2: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Каутай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308-48.
1: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
3: 235-0905.
1: 235-0905.
3: Джем ФМ.
4: Где пробки?
5: 8.48 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Вильгельма, Догинина, от Сахарова до Краснолесья, также объездная Громова до Амундсена, Щербакова, от Лыжников до Самолетной. Много машин на Московской, от объездной до Щерса, на Черепаново, Стрелочников, от остановки Черепаново до улицы Челюскинцев.
1: 102.5. Джем FM.

0: 8 часов 52 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Всем доброе утро. Кто любит подарки? Да, любят, мне кажется, подарки все. И для этого как раз мы здесь и работаем, чтобы у тебя была возможность порадовать себя, друзей, близких, знакомых, до кого хочешь. Совсем скоро очередную порцию подарков мы разыграем в нашей игре «Мальчики и девочки». Ну а прямо сейчас мы начинаем набор всех желающих поиграть.
1: В игру мы приглашаем и мальчиков, и девочек. Хочешь тоже принять участие? Присылай любой смайлик на наш номер в Максе. Плюс 7 932 020 102 и 5. Может быть, именно ты получишь сегодня приз.

0: 9 утра в Екатеринбурге, плюс 20 градусов за окном. Спонсор выпуска новостей на Джем-ФМ, ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Доброе утро. Севастополь сегодня обесточен после атак ВСУ на энергоинфраструктуру. Об этом сообщил губернатор.

0: Губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, специалисты оценивают масштаб повреждений и работают над устранением последствий. Экстренные службы находятся в полной готовности. Жители Севастополя призвали экономить заряд телефонов, не перегружать сеть, когда подача света будет восстановлена. Также губернатор сообщил, что ночью и утром над городом сбили 11 беспилотников, пишет РБК. Напомню, накануне на совещании с правительством президент Путин поручил Кабмину наряду с Минобороны принимать дополнительные меры, чтобы минимизировать последствия атак ВСУ. Свердловская МЧС выпустила экстренное предупреждение о сильном ветре. Сегодня и в ночь на четверг, 25 июня, в регионе ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, ветер до 25 метров в секунду. Спасатели призывают свердловчан быть осторожнее в помещениях и на улице в непогоду. Автомобилистов призывают быть внимательными в пути. Напомню, в понедельник смерч в Кушве повредил почти сотню частных домов, 25 автомобилей, 15 линий электропередачи. 32 частных дома в Кушве полностью разрушены. Между тем, количество пострадавших от смерчи в Кушве выросло, а теперь их 21 человек. В больнице остаются двое, у них переломы. Об этом рассказал порталу 66 глава Кушвы Михаил Слепухин. По его словам, люди разбирают завалы на участках, кто-то на гвоздь наступил. Есть мужчина, у которого болела нога, когда сделали снимок, оказалось, что у него трещина или перелом. Напомню, пострадавшим от смерчи выплатят компенсации. Губернатор Паслер пообещал, что деньги начнут перечислять уже на этой неделе. Мэр Екатеринбурга заявил о рекордном росте доходов горожан. Средняя зарплата работников местных предприятий достигла отметки 116 тысяч рублей в месяц. Почти вдвое выше, чем в 2020 году. Об этом Алексей Орлов рассказал, отчитываясь перед депутатами Гордумы об итогах своей работы в минувшем году, пишет Ядин. Мэр добавил, что ситуация на рынке труда остается стабильной. Уровень безработицы третий год подряд находится на исторически низком уровне. В целом по области средняя зарплата заметно ниже, чем в Екатеринбурге. В прошлом году составила немногим более 89 тысяч рублей. Напиток какао полезен для мозга. Это выяснили китайские ученые из Политехнического университета в Макао. Содержащиеся в какао растительные соединения полифенолы защищают клетки от повреждений и участвуют в регуляции воспалительных процессов. Кроме того, соединения какао могут поддерживать нейропластичность мозга, его способность изменяться, образовывать новые связи между нервными клетками и адаптироваться к новым условиям. Именно нейропластичность лежит в основе обучения, памяти и восстановления мозга после повреждений. Результаты исследований китайских ученых публикует журнал Frontiers in Nutrition. Новые горизонты в области питания. Официальный доллар 74,62, евро 85,49.
1: Реклама.
2: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
1: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
2: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
3: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
5: 9 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Сейчас за окном плюс 20 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачный день с прояснениями. Днем умеренный дождь и гроза. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 22, плюс 24 градуса.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу продолжается.
8: Утренняя джимнастика.
9: Jam.fm.

0: 9:08 в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Начинается игра «Мальчики-девочки». Разыграем пару пригласительных на дискотеку «Юность». Категория 18+. Знакомимся с нашими участниками. За мальчиков у нас играет Владимир, он из Чукотки. Сейчас находится в Воронеже и ест черешню. Володь, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как погода в Воронеже?
1: Умеренно континентальная, блин.
0: А, ну то есть, в общем-то, неплохо, да? А слушаешь нас, получается, через интернет, да, Володь?
1: А, да, угу.
0: Спасибо тебе, спасибо, очень приятно. Играешь ты с Аней, угу. Аня у нас из Екатеринбурга, она в отпуске, едет в детскую поликлинику. Аня, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Какие планы на отпуск?
2: Сегодня поедем в деревню.
0: Ага, и там до конца, да?
2: И там будем до конца, да.
0: Ну что, ягоды, свежий воздух, мне кажется, тоже Конечно. Замечательно. Ну а сейчас у вас есть уникальный шанс поиграть с нами на Jam FM. Слушайте правила игры и приступаем.
3: Каждому из вас мы зададим по 3 вопроса, на которые предложим по 2 варианта ответов на выбор. Палыч готовил вопросы для девочек, я для мальчиков. Все просто, кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш классный приз.
0: Поехали! По традиции, первый вопрос для мальчиков. Володя, вопрос для тебя.
3: Шпрингельный замок в ювелирных украшениях используется на цепочках или на сережках?
1: На цепочках.
3: Абсолютно верно. Молодец.
0: Отлично. Аня, вопрос для тебя. На какой улице в Екатеринбурге находится памятник Свердлову? На улице Ленина или на улице Малышева?
2: Малышева.
0: А он находится на улице Ленина, напротив УРФУ. Так, движемся дальше. Вопрос номер 2 для Володи.
3: Нерикири – это японский суп или японский десерт?
1: Десерт.
3: Абсолютно верно, молодец.
0: Анечка, надо отвечать. Скажи, пожалуйста, сколько дней в году, сколько недель в году? 52 или 64?
2: 52.
0: Да, абсолютно верно. Третий вопрос для Володи может быть решающим.
3: В косметологии прибор корнеометр помогает анализировать состояние кожи или состояние волос?
1: Кожи.
3: Молодец, верно, 3 из 3.
0: 3 из 3. Вот так вот, Анечка, к сожалению, сегодня не твой день, но в любом случае будет повод нам снова встретиться с тобою снова. Присылай свои смайлики, хорошо, Ань?
2: Спасибо.
0: Спасибо тебе, да, отлично отдохнуть. Ну а Володю поздравляем с победой. Ну и с удовольствием вручаем тебе наш главный приз. Это пара билетов на дискотеку «Юность».
1: Благодарствую вас.
3: На правах рекламы.
0: Тебя ждет ночь, где снова оживут главные хиты 3 десятилетий.
3: Танцуем под «Иванушек», «Руки вверх», «Леди Гагу» и «Винтаж».
0: Встречаемся 27 июня в клубе «Нирвана».
3: Категория 18+.

0: Реклама.
1: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Кредит предоставляют по ОДП. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ух ты, велосипеды!
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
6: Сколько же велосипедов!
5: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
9: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
10: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения. На текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
9: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
11: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
12: Телефон рекламной службы Джем ФМ
13: 235-0905.
12: 235-0905.
14: Джем ФМ.
15: Где пробки?
16: 9 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус, 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы, Рижский переулок от Московской до 8 марта, также объездная от Московской до Амундсена, объездная от Громова также до Амундсена. Много машин на завокзальной от Мельковского переулка до Космонавтов, на Стрелочников от Черепанова до улицы Челюскинцев, также на Московской, это объездной до улицы Щерса.
15: 102.5. Джем ФМ.

0: 9:20 в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Магия чисел. Почему? Да потому что сегодня среда, 24 число. Ничего не получается.
1: Да.
0: Но зато пообсуждаем тему.
1: Пообсуждаем.
0: Это значит, пора пообсуждать тему. Что ты недавно брал или давал во временное пользование? Об этом мы сегодня с тобой разговариваем. На кону сертификат на 1500 рублей в пиццерию.
1: Даша пишет, лет 7 назад взяла у подруги книгу почитать, но все время забывала отдать. Сейчас уже и не общаемся, а книга все еще лежит. Буквально неделю назад дала знакомой белый пиджак, чтобы дополнить ее образ на свадьбе.
0: Лена брала мойщик для окон, но все-таки вручную мойка лучше и качественнее оказалась. Хорошо, что у нас второй этаж.
2: А это робот какой-то, да?
0: Ну, вот эти, которые сейчас...
2: На присосках твоих,
0: да?
2: Ползает.
0: Бегают на веревочках.
1: Ну, видимо, руками лучше.
0: Ну, не видимо, а вот Лена взяла, помыла, и я, кстати, ни разу не пользовался, но говорят, что действительно... Не очень хорошо ему этот мыщик. Mm-hmm. Вот что. Все-таки ручки ваши, да. Девушки, самое это лучшее.
1: Самое надежное.
0: Это
1: лучше, да. Света пишет, книжный своп среди подруг — наше любимое обменное занятие. Читаем много, книги приобретаем самые разные по жанру и стилю, чтобы обсудить содержание, даем почитать друг другу. Буквально вчера завершила читать роман Буф Яхиной «Эйзен». Отдала книжной подруге, а взамен получила книгу Хена «Служба доставки книг». В выходные будет что обсудить. За чашкой кофе и вернуть книги.
0: Вообще, что касается книг, мне кажется, такая как раз история круговертики, они все по рукам ходят. Удобно.
1: Прикольно,
0: очень.
1: Да.
0: На этой неделе, пишет Светлана, директора взял зарядное устройство и уехал. Пришлось заходить к нему в кабинет лично и забирать.
2: Знакомая ситуация.
0: Знакомая. А так Светлана продолжается. Недавно брала насос, чтобы подкачать колесо. Свой сломался накануне, отдала на следующий день. С презентом. Но всегда почему-то, когда кому-то что-то даешь, потом бегаешь ногами забирать ту или иную вещь. Почему-то люди считают, что не надо возвращать, что типа это им дали на долгое пользование. Нет, конечно, ненадолго. И приятно, когда какую-нибудь плюшечку тебе дадут за то, что взяли, да?
2: Надо предупреждать, говорить, с возвратом.
0: Нет, лучше устанавливать дату возврата. Когда? Вернуть сегодня или завтра вечером? Ну, например. Что ты недавно брал или давал во временное пользование? Об этом мы сегодня разговариваем. Пиши в наш мессенджер Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Там же находится наш канал и группа GMFM во ВКонтакте. Выбирай, где тебе удобнее писать свои сообщения. Все попадают к нам. За одно из сообщений вручаем приз — сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».

0: 9 часов 28 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Далее на Джим ФМ яркие заголовки. Рита, о чем они будут?
1: Школьница из Москвы набрала максимальное количество баллов по ЕГЭ.
0: Умничка.
2: Реклама.
3: Что хочет летом моя крошка?
4: Душа требует окрошку.
3: На квасе или на кефире?
4: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика.
5: Ежика. Классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика. Вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
6: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
8: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
9: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
8: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
9: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Телефон рекламной службы Джем ФМ
11: 235-0905.
10: 235-0905.
11: Джем ФМ.
0: Половина десятого в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус прямо сейчас на Джем ФМ. Яркие заголовки.
1: Школьница из Москвы набрала максимальное количество баллов по ЕГЭ. Вы вообще могли стать ЕГЭ?
12: А это сколько баллов?
0: Нет, конечно.
12: Это 300? 300, да?
1: Нет, выпускница московской школы Екатерина Малкова получила максимальные 400 баллов 400. На ЕГЭ по четырем предметам. То есть по русскому, по профильной математике, по химии и по физике.
0: Максимально.
1: Да. Девушка также сдала информатику и сейчас ожидает пятого экзамена. Если у нее будет 100, она киборг.
12: То есть 500 получается.
0: Все дороги открыты в любой институт, пожалуйста.
1: Это вообще как? Это шок.
0: Ну не шок, потому что девочка любит учиться просто.
1: Сильно любит.
0: Вообще единицы, к сожалению, да, людей, которые вот так вот у нас сдают. С другой стороны, возможно, это как раз хорошо, что высокие требования, людям есть куда стремиться, стараться, да, ведь сдать максимальные баллы. Пожелаем, наверное, тем, кто сейчас сдает ЕГЭ, ну, приблизиться к этой отметке. 400, мне кажется, это очень круто. А 500 это будет еще лучше. Удачи вам, студенты.
11: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 9 часов 31 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями. Днем пройдет дождь, гроза. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 22, плюс 24 градуса. В Ревде сейчас плюс 16 градусов, в Реже плюс 18, в Краснотуринске плюс 19.

0: 9:40 в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Время гороскопа на Jam FM. Итак, 24 июня, среда.
1: Овен, сделай первый шаг к новому проекту.
2: Телец, замедлись и сократи список дел.
1: Близнецы, смени обстановку хотя бы на пару часов.
0: Рак, посвяти время общению с родными.
1: Лев, разреши себе ошибаться, иногда это полезно.
2: Дева, откажись от жесткого плана, поэкспериментируй.
1: Весы, перенеси важный разговор на другой день.
0: Скорпион, разберись с документами и юридическими нюансами.
1: Стрелец, начни реализовывать идеи, не дожидаясь лучших условий.
2: Козерог, делегируй часть рутины, освободи ресурс для важного.
1: Водолей, сфокусируйся на семейных и личных делах.
0: Рыбы, обозначь личные границы спокойно и четко.

0: Где пробки?
1: 9 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM, ООО «Ника Моторс», Субару-центр, Екатеринбург-Восток, дублер сибирского тракта 17А.
2: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Завокзальная от Мельковского переулка до проспекта Космонавтов, также Репина без бульвара от Малышева до Мельникова, объездная от Московской до Амундсена. Много машин на Рижском переулке от Московской до 8 марта, на Щербакова от Лыжников до Самолетной и на Московской от объездной до улицы Щерса.
3: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажи и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
5: 102,5. Джем.

0: 9:52 в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Продолжаем обсуждать интереснейшую, актуальнейшую для всех тему. Что ты недавно брал или давал во временное пользование? Ведь как ни крути, вся наша жизнь – это как раз что-то дать и что-то взять у кого-то. Да?
1: Таня пишет, вчера приехали из леса с земляникой, черникой, ели все, раздали всем, все счастливы.
0: Это во временное пользование получается?
2: Почему?
1: Я думаю, в постоянное.
2: Да.
0: Вот вам земляника, но верните нам два стакана.
2: Да, две.
1: Это обмен уже называется.
0: Ну, нет, у нас обязательно временное пользование, обращаем на это внимание. Вот Люба, например, написала, переходящие конспекты взяла у подруги с курса, старше, которая была, сдала сама экзамен и передала следующим студентам. Вот это незаканчивающаяся жизнь конспектов.
1: Ну вот так вот, вечное.
0: Не, ну же классно же, здорово.
1: Круто.
0: Тимофей брал зарядное устройство для аккумулятора, давал игральные карты соседу, там был бой с тестем. Сосед выиграл.
1: Бой с тестем.
0: Бой с тестем. Как бой с тенью, да?
1: Жутко прям немножко.
0: Новый фильм можно снять. Бой с тестем.
1: Это ремейк.
0: Ну, возможно. А вот Мария написала, отпуск брала. Ну вот тоже... Во временное пользование, обратите внимание, не то, что просто брал, а во временное пользование. Ну, хотя, возможно, кому-то потом отдала свой выпуск. Взяла, попользовалась, отдала. Продолжаем от тебя принимать сообщение, что ты недавно брал и давал во временное пользование. Для чего, почему, что это было, пиши нам. Наш мессенджер Макс работает, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Там же находится наш канал и группа GMFM во ВКонтакте имеется. Пиши, куда тебе удобнее. Скоро, совсем скоро, подведем итоги и заодно из сообщений вручим сертификат на 1500 рублей в пиццерию.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Доброе утро. Минпросвещение России изменило нормы на выполнение контрольных работ в школах. Они будут занимать не более 1/10 от общего объема учебного времени. Добиться этого удалось за счет отмены дублирующих друг друга и объективно излишних проверок знаний, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Также Минпросвещение завершило синхронизацию школьной программы с материалами ОГЭ и ЕГЭ. Теперь на этих экзаменах проверяется исключительно тот материал, который ученики действительно проходят на уроках. На Среднем Урале восстановлены более 8,5 километров ЛЭП, поврежденных в понедельник после смерча.

0: Ушвин и окрестностях починили 5 километров электросетей, в других городах 3,5 километра. В Кушве специалисты проверили 37 километров линий электропередачи, в других городах в зоне ЧС более 90 километров. По данным компании «Россети Урал» и «Облкоммунэнерго», в городах работали более 90 специалистов, свыше 40 единиц спецтехники. Также в Кушве убрано свыше 550 поваленных деревьев, в других городах более 90, пишет «Комсомольская правда». Между тем, Роскосмос опубликовал фотографии смерча, который прошел по территории Свердловской области вечером 22 июня. Об этом рассказали в пресс-службе госкорпорации. Снимки доступны в сети. Новые вагоны закупят для метро Екатеринбурга. Об этом сообщил, выступая в Гордуме с отчетом за 2025 год, мэр Алексей Орлов.
1: В ближайших планах закупка новых современных вагонов для метрополитена – это уже обновление действующего подвижного состава. В этом году мы приступили к разработке технико-экономического обоснования для второй ветки метро, после чего приступим к проектированию. Вторая ветка метро – это насущная необходимость для Екатеринбурга, и мы наконец-то начали продвигаться в решении этого вопроса.
0: Муниципальный парк автобусов и троллейбусов уже почти полностью обновлен, отметил мэр. В этом году был заключен крупнейший в истории города контракт на закупку 53-секционных трамваев. Минтранс России запустил межведомственное исследование по оценке рисков эксплуатации праворульных машин. Об этом сообщает сегодня РИА Новости. К комплексному анализу привлечены МВД, Минпромторг и специалисты в ГУП НАМИ. Проверка инициирована в рамках новой стратегии повышения безопасности дорожного движения. Задача ведомств – всесторонне изучить степень опасности машин с правым рулем на дорогах и подготовить конкретные предложения в установленные сроки, пишет «Москва-24». Илон Маск лишился статуса триллионера. Состояние основателя Tesla и SpaceX опустилось ниже отметки в 1 триллион долларов и теперь оценивается 957 миллиардов. Такие данные приводятся в обновленном индексе миллиардеров агентства Bloomberg, который рассчитывается на основе стоимости акций компании. За период рыночного спада Маск потерял 118 миллиардов долларов. Ключевой удар по капиталу нанесло снижение котировок Tesla и SpaceX. Напомню, Маск был признан первым в истории триллионером 12 июня. Этот статус бизнесмен сохранял на протяжении почти 2 недель. Официальный доллар 74.62, евро 85.49.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: 10:03 в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Синоптики нам пообещали сегодня облачный день с прояснениями днем. Пройдет умеренный дождь и будет гроза. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 24 градусов.
2: Для слушателей старше 12 лет.
4: Шоу продолжается.
5: Утренняя гимнастика.
2: Jam.fm. Jam.fm.

0: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
1: Подробности на мотив.телеком.ру.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Машину решил поменять. В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
4: На что ты готов ради любви в час ночи?
5: Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф. Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106.
1: ИП Кауртай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8408-48.
6: Телефон рекламной службы JAM-FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: JAM-FM.
8: Где пробки?
9: 10 часов 15 минут в Екатеринбурге. В центре города плюс 21 градус. Спонсор выпуска дорожных новостей на JAM-FM ООО «Ника Моторс». Субару-центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
10: 3 балла на улицах Екатеринбурга. Местами затруднения. Стоят улицы Трудовая от Березовского тракта до Мурзинской. Также Малышев от Комсомольской до улицы Егоршинский подход. Много машин на Амундсен от Бардина до Объездной. На Московской от Объездной до улицы Волгоградская. Много машин на Гагарина от Педагогической до Малышева. И на Рижском переулке от Москвы. Московская, до улицы 8 марта.
11: Реклама.
12: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
6: 102.5 JAM-FM.

0: 10:20 в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. Подводим итоги нашей темы утра. Разыграем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Говорили мы сегодня с тобой, что ты недавно брал или давал во временное пользование, что вы только не раздаете.
1: Яна пишет: узнала, что коллега едет на выходные на природу, предложила во временное пользование переносной портативный биотуалет. Предложила им палатку, мангал. Они воспользовались предложением, поехали благодаря мне на несколько дней с детьми, и все довольны, и знают теперь, кто поможет с удобствами в следующий раз.
0: Кстати, это классная штука.
1: Молодец ты, Яна.
0: Да, есть такие, да, люди, которые вот так раз, по большому счету, упаковали.
1: Вообще полностью.
0: Да. Володя пишет: во временное пользование у меня брали в основном гаечные ключи. Не все вернули. Злюсь на тех, кто не вернул. Ну почему вот люди так, да, берут и не возвращают?
1: Да. Вот услышите тех, у кого есть гаечный ключ сейчас.
0: Вообще, сейчас услышите те, кто что-то взял, но не вернул до сих пор. Может быть, даже книгу в школьную библиотеку вернуть.
1: Да.
0: Ну, а сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло у нас все-таки от Евгения. Здравствуйте. Часто даю директору машину в пользование. У него машина то на ремонте, то супруга берет. И пока я работаю, он ездит. Я очень рад, что постоянно полный бак бензина, а тут еще на лето переобуваться не пришлось. Он сам это сделал, потому что резина хранится на работе. Спасибо, Андрей Сергеевич. Учитесь, как нужно брать что-то во временное пользование, чтобы вам потом спасибо говорили. Полный бак бензина, колеса переобул. Красота?
1: Да.
0: Ну тогда мы только рады, Жень, за тебя.
1: Оба молодцы.
0: Конечно. Ну а тебе сегодня достается наш главный приз. Сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Джем FM 102.5. Утреннее Джем Настика.

0: Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. Время ярких заголовков прямо сейчас в утренней джимнастике. Рита, слушаем внимательно.
1: Стало известно, сколько россияне тратят на шопинг во время отпуска.
2: То есть что-то закупают еще?
1: Ну да, там что-нибудь ты покупаешь, какие-нибудь сувенирчики, как минимум. Но кто-то еще одежду, может быть, украшения.
2: То есть это мы еду в расчет не берем?
1: Нет. Именно шопинг.
2: То есть all-inclusive у вас уже, допустим.
1: Что ты везешь с собой?
2: Смотря откуда.
1: Угу. Провели исследование. Аналитики выяснили, что 35% путешественников выделяют на покупки во время поездок от 10 до 30 тысяч рублей. Самыми щедрыми в этом вопросе стали миллениалы. Каждый восьмой готов отдать за отпускной шопинг более 100 тысяч рублей.
2: Ничего
1: это
2: себе.
1: Мои, вот моя категория.
2: Это твоя аудитория?
1: Да, да.
2: Ты специально так выделила? Миллениалы.
1: Ну что делать? Вот, да, миллениалы.
2: А наша аудитория, они тратят поменьше.
1: Я сейчас скажу, сколько твоя тратит.
2: Давай.
1: Бюджеты зумеров оказались скромнее. Подожди, это пока не твоя аудитория.
2: Спасибо за зумеров.
1: 56% могут выделить 10-30 тысяч рублей, примерно так. А представители поколения X, это твои, обычно обходятся только 5 тысячами рублей.
2: Да мы уж все набрали себе. У нас уже что там висит, эти магнитики? Уже некуда складывать, поэтому что там таскать-то? Поэтому все. Мы тратим на другое, понимаешь?
1: На что?
2: На еду.
1: А, вы там потратились и ничего с собой не привозите никому.
2: На впечатление. А их с собой не привезешь.
1: Эх.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 10 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «Сервис Торг». Кафе «Китайская кухня» «Шангрила». За окном сейчас плюс 22 градуса. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями днем. Умеренный дождь, гроза. Ветер будет юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 22, плюс 24 градуса. В Первоуральске, в Полевском сейчас плюс 18. В Асбесте плюс 20. В Туринске плюс 22 градуса.
3: Реклама.
4: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
3: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
6: Моя Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.

0: Реклама.
1: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
0: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
3: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
0: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
4: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: «Джем-ФМ».
7: Где пробки?
8: 10 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения, все это по данным сервиса Яндекс.Карты. Стоят улицы Серафима Дерябина, Грузовская до Шаумяна, также Трудовая от Березовского тракта до Мурзинской, Большакова от Степана Разина до улицы Белинского. Много машин на Московской, от Обезной до Волгоградской, также на Московской от Хомякова до Малышева и на Рижском переулке от Московской до улицы 8 марта.
6: 102,5. Джем FM.

0: 10 часов 52 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Ну и вроде бы как сегодня все еще выше и выше, температура растет, потому что я думал, сегодня дождливый будет денек, оказывается нет, солнце,
1: пока
0: смотрите.
1: Пока солнышко, да.
0: А вчера буквально прочитал, что в Екатеринбург пришли дожди, тепло ушло, будет холодно и дождливо. Ничего, нормально. Как-то уже заметили, в этом году привыкли к тому, что дождь, через 5 минут солнце, потом 5 дождь. То есть они даже если есть, то они какие-то непродолжительные, не длинные.
1: Угу. Сегодня, кстати, классный праздник. Солнце, мне кажется, еще ярче будет светить. Сегодня день ромашки.
0: Ромашка.
1: Это так уже, миленько.
2: Да, мы уже экватор-то прошли, да, сейчас у нас уже солнцестояние, это все.
0: Ну, дни стали сокращаться.
1: Да. 22-го. Да, сегодня еще Международный день феи.
0: Феи?
1: Да.
0: А ты веришь в феи? Я только в зубную фею верю.
1: Которая я и в зубную?
2: До сих пор...
0: Ну, мне приходится верить пока еще.
2: Зубная фея.
0: Да, существует.
2: Принеси мне денежку.
0: У меня только забирает.
2: На новый зубик.
0: Она несет другим. Маленьким детям она носит денежки.
1: А еще сегодня Международный день визажиста. Все девушки, которые накладывают красивый макияж, я всех поздравляю.
0: А это все девушки?
1: Да, кстати, меня тоже можно поздравить.
0: Да, просто кто-то за это платит деньги, а кто-то экономит и делает это сам.
1: Да, причем бывает, что очень красиво делает сам.
0: Да нет, я тоже думаю, что этот, мне кажется, ты сам себя лучше знаешь.
1: Ну да, но лучше довериться профессионалам иногда.
0: Да? Угу. Это, наверное, перед какими-нибудь праздниками.
1: И
0: там,
1: это
0: да,
1: тоже перед фотосессиями.
0: Так, неважно, с этим, с макияжем ты сейчас или нет, главное, что приемник у тебя работал на частоте 102.5 FM в Екатеринбурге. Именно здесь ты можешь услышать или передать привет, поздравления. Диджей Дэн все, конечно же, будет включать. Также здесь ты можешь услышать Яну Ефимову, которая каждый час готовит тебе свежие, тепленькие истории, рассказывает их. Ну и, конечно, наше вечернее шоу Миша Киселев, Яна Ефимова расскажут, что было интересного за день, поиграют с тобой, ну и, конечно, обсудят какую-то интересную тему. Не пропусти начало в 17.00. Ну а сегодня желаем всем отличного трудового дня!

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Минувшей ночью силы ПВО России ликвидировали 323 украинских беспилотника над более чем 20 регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. В результате атаки ВСУ временно обесточенным оказался Севастополь. Над ним сбили 11 дронов. Утром на линии не вышли троллейбусы из-за отсутствия напряжения в сети. Детсады Севастополя работают в особом режиме. Родители просят по возможности оставить детей дома. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Также в Херсонской области отключения электроэнергии были во всех округах региона, но там электроснабжение уже восстановлено. В ближайшие дни смерчи могут снова возникнуть на востоке Свердловской области, а также в Тюменской и в ХМАО. Риск сохраняется, сообщил профессор географического факультета Пермского национального исследовательского госуниверситета Андрей Шихов, пишет РИА Новости. Напомню, 22 июня смерч в Кушве повредил 25 автомобилей, 15 опор ЛЭП, более 120 домов, из которых 32

0: были полностью разрушены, пишет «Комсомольская правда». По последним данным, пострадал 21 человек, двое остаются в больнице с переломами. Восстановлено более 8,5 километров ЛЭП, поврежденных в понедельник после смерча. В Екатеринбурге нет и не будет дефицита топлива для общественного транспорта. Об этом заявил накануне на заседании Гордумы мэр Алексей Орлов, пишет агентство ИАН. Глава города отметил, что лично объезжает заправки для мониторинга ситуации. Также он напомнил о том, что в Екатеринбурге большой парк электротранспорта, а автобусы работают на дизельном топливе. Главное – не создавать ажиотаж, подчеркнул мэр. Заявление прозвучало на фоне перебоев с топливом на АЗС в ряде регионов страны. Официально власти заявляют о больших запасах топлива в стране, но сбоев в логистике. Очереди в сторону заправок есть в Челябинской и в Свердловской областях, но имеют локальный характер, отмечает агентство. Россияне, которым в июне исполнилось 80 лет, в июле получат прибавку к пенсии. Это будет двойной размер фиксированной части пенсии, составляющей более 19 тысяч рублей вместо 9,5 тысяч. Напомнила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. Также прибавку к пенсии получат россияне, кому впервые установлена первая группа инвалидности. Кроме того, повышение выплаты полагается гражданам, у которых появились иждивенцы, и тем, кто подтвердил 30 лет трудового стажа в сельской местности. Им для перерасчета пенсии необходимо подать заявление в социальный фонд, пишет РИА Новости. 4 матча были сыграны накануне на чемпионате мира по футболу. Идет второй тур группового этапа. Сборная Португалии разгромила Узбекистан со счетом 5-0, а Криштиану Роналду оформил дубль. Колумбия обыграла команду Конго со счетом 1-0. Встреча между Англией и Ганой завершилась в ничью 0-0. Хорватия обыграла Панаму 1-0. Напомню, матчи Мундиаля проходят в трех странах – в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира является Аргентина. Официальный доллар 74,62, евро 85,49.
1: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
2: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
1: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
4: Всем доброго-бодрого. В Екатеринбурге 11.04. За бортом преимущественно солнечное, плюс 20 градусов. На сегодня синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Днем возможен умеренный дождь, гроза, ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Но в течение дня 22-24 выше нуля.

работу, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю,

0: бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Нет одиночеству, он, она, они не одни. И знаешь, ты тоже не один. Меня зовут Диджей Дэн. И впереди звезды, звезды, звезды. И не просто, а поющие. Хорошая музыка. Все, все для тебя на Jam FM. Ну и моя скромная компания. Скоро Ваня Дмитриенко, затем Бейс Клеменс. А прямо сейчас Митя Фомин с огнями большого города.
2: Открывай.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.
2: Touch. You. Right now.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 11.16 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты 3 балла из 10. Малышева-Высоцкого стоит от Гагарина до Сыромолотова, Московская от Обездной до Волгоградской, ЕКАТ от 16 километра до Высоцкого, Московская от Черста-Волгоградской, Гагарин от Педагогической до Малышева, тормознем на Обездной от Громова до Амундсена на Комсомольской, от Педагогической до Малышева.
0: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5 Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! Сын Андрея Григорьева Аполлонова получил диплом. Артист группы «Иванушки Интернешнл» выложил в личном блоге редкое фото своего сына Вани. На фото юноша гордо смотрит в камеру, а в его руках красуется почетный диплом МГИМО. Звездный отец прокомментировал важное событие так. Второй праздник за июнь. Старший Иван сегодня успешно защитил дипломную работу. Сынок, ты молодец. Поздравляю с окончанием МГИМО. Уверен, что у тебя все получится. Респект. Так держать. Это событие стало не единственным важным для артиста в этом году. Совсем недавно его младший сын окончил школу. Журналисты отмечают, что после развода артист договорился с бывшей супругой о том, что Иван будет жить вместе с отцом в Москве, а младший Артемий с матерью в Санкт-Петербурге. При этом Андрей подчеркивал, что они с бывшей супругой сохранили дружеские отношения и не делили детей. Поздравляем! Настоящая гордость! Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 11:28 на наших студийных, в центре Екатеринбурга плюс 20. На сегодня синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь, гроза, ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Но в течение дня 22-24 выше нуля.

Если потеряться, ну, тут только во сне. Знаете, чтобы выспаться, так выспаться. Но это не про нас, уже даже не утро. Полдень, практически экватор рабочей недели, поэтому сил, бодрости и хорошего настроения. Ёлка, сосуженька, вещица, эти витражи. Ну, а здесь найдешь хорошую музыку и мою скромную компанию. Зовут Диджей Дэн, всем большой привет. Скоро Афинбах, затем градусы, а прямо сейчас Алексей Воробьев на Джем ФМ.

0: Новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Минувшей ночью силы ПВО России ликвидировали 323 украинских беспилотника над более чем 20 регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. В результате атаки ВСУ временно обесточенным оказался Севастополь. Над ним сбили 11 дронов. Утром на линии не вышли троллейбусы из-за отсутствия напряжения в сети. Детсады Севастополя работают в особом режиме. Родители просят по возможности оставить детей дома. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Также в Херсонской области отключения электроэнергии были во всех округах региона, но там электроснабжение уже восстановлено. В ближайшие дни смерчи могут снова возникнуть на востоке Свердловской области, а также в Тюменской и в ХМАО. Риск сохраняется, сообщил профессор географического факультета Пермского национального исследовательского госуниверситета Андрей Шихов, пишет РИА Новости. Напомню, 22 июня смерч в Кушве повредил 25 автомобилей, 15 опор ЛЭП, более 120 домов, из которых 32 были полностью разрушены, пишет «Комсомольская правда». По последним данным, пострадал 21 человек, двое остаются в больнице с переломами. Восстановлено более 8,5 километров ЛЭП, поврежденных в понедельник после смерча. В Екатеринбурге нет и не будет дефицита топлива для общественного транспорта. Об этом заявил накануне на заседании Гордумы мэр Алексей Орлов, пишет агентство ИАН. Глава города отметил, что лично объезжает заправки для мониторинга ситуации. Также он напомнил о том, что в Екатеринбурге большой парк электротранспорта. Главное – не создавать ажиотаж, подчеркнул мэр. Заявление прозвучало на фоне перебоев с топливом на АЗС в ряде регионов страны. Официально власти заявляют о больших запасах топлива в стране, но сбоях в логистике. Очереди в сторону заправок есть в Челябинской и в Свердловской областях, но имеют локальный характер, отмечает агентство. Россияне, которым в июне исполнилось 80 лет, в июле получат прибавку к пенсии. Это будет двойной размер фиксированной части пенсии, составляющей более 19 тысяч рублей вместо 9,5 тысяч, напомнила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. Также прибавку к пенсии получат россияне, кому впервые установлена первая группа инвалидности. Кроме того, повышение выплаты полагается гражданам, у которых появились иждивенцы, и тем, кто подтвердил 30 лет трудового стажа в сельской местности.

0: Им для перерасчета пенсии необходимо подать заявление в социальный фонд, пишет РИА Новости. 4 матча были сыграны накануне на чемпионате мира по футболу. Идет второй тур группового этапа. Сборная Португалии разгромила Узбекистан со счетом 5-0, а Криштиану Роналду оформил дубль. Колумбия обыграла команду Конго со счетом 1-0. Встреча между Англией и Ганой завершилась в ничью 0-0. Хорватия обыграла Панаму 1-0. Напомню, матчи Мундиаля проходят в трех странах – в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира является Аргентина. Официальный доллар 74,62, евро 85,49.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 12.03 на наших родинах, в центре Екатеринбурга плюс 21. На сегодня синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Днем возможен большой дождь, гроза, ветер восточный от 4 до 9 метров в секунду. А в течение дня 22-24 тепла.

Если не только солнце шагнуло через форточки, а ты шагаешь, двигаешься, наводишь движ, значит, жизнь кипит, бурлит. Ну и важно, чтобы при этом это бурление, кипение, знаете, было удачным. Пусть все складывается как нельзя лучше, хорошей среды, ну а я добавлю, точнее добавляю хорошую музыку. Меня зовут Диджей Дэм, скоро Бандера, затем Сергей Лазарев, а прямо сейчас Бибер Экса и Faintless на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 12.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Ника Моторс Субару», центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. По сообщениям, сервис Яндекс.Карты. Малышева Высоцкого стоит от Мира до Сыромолотова. Рижский переулок от Московской до 8 марта. Проезжая от Краснодарской до Норильской. Комсомольская от Педагогической до Малышева. Трудовая от Березовского тракта до Мурзинской. ЕКАД от реки Березовка до 16 километра. Объездная от Громова до Амундсена.
3: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
0: И снова музыка прямо сейчас.
1: 102.5 Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней.

0: вернулся, блин.
1: С хорошими планами. Дискотека Авария на Jam FM. А я на Ефимова со свежими историями через минутку с небольшим.
2: Реклама. Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
3: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
2: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
4: Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
5: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
4: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
6: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
7: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
6: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
3: 235-0905.
2: Jam FM.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam FM.
10: Привет! Совсем скоро в Екатеринбурге стартует фестиваль «Безумные дни». Марафон классической музыки пройдет в уральской столице с 25 по 28 июня. В этом году тема звучит так – «На прекрасных берегах». При разработке идеи организаторы вдохновлялись красотой рек со всей планеты. За эти дни на фестивале выступят лучшие хоры, оркестры, ансамбли и солисты. События охватят множество площадок города. Среди них Свердловская филармония, ТЮЗ, малая сцена Свердловской мускомедии и Дом музыки. Как пишет Global City, каждый концерт будет длиться около часа. Публика сможет насладиться нестареющей классикой. Отмечу, что открытие фестиваля состоится в саду Вайнера. Артисты исполнят произведения великих композиторов. С радостью ждем! Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
9: Прогноз погоды на Jam FM.
1: 12.32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервистор» кафе китайской кухни «Шангрила». С бортом солнечное плюс 21. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Возможен небольшой дождь, гроза. Ветер восточный 4,9 метров в секунду. В течение дня 22-24 тепла.
2: Реклама.
11: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
12: Здравствуйте, Селосео.
11: Мой любимый салат и острую капусту. Семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самое. Везите все, зову друзей.
12: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
13: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
14: Осер и Сторг, Екатеринбург, Огарен 119-665-803-54-30.

можно только позавидовать тем людям, кто в данный момент здоровается с морем и вообще каждый день. Значит, отпуск, отдых — это классно. Ну, а если без морей и океанов, от меня большой привет и хорошая музыка для всех, где бы ни находились. Меня зовут Диджей Дэн, только что добро. Скоро винтаж, затем серебро. Ну, а прямо сейчас, знаете ли, немного охладят, освежат с холодным сердцем. Элтон Джон и Дуа Липа на Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
1: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
5: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
7: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф. Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106.
6: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308-48.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
0: 235-0905.
8: Jam FM.
0: И снова музыка прямо сейчас.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. Два человека погибли и двое госпитализированы в результате атаки ВСУ на Нижегородскую область, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. По его словам, налет беспилотников продолжался с ночи вторника, сбиты 23 дрона. По предварительным данным, из-за падения обломков БПЛА повреждены промышленный объект, несколько автомобилей, жилые дома. Критичных повреждений не зафиксировано. Губернатор заверил в том, что пострадавшим и семьям погибших будет оказана всесторонняя помощь и поддержка. Напомню, ранее в Минобороны России сообщили, что силы ПВО сбили 323 украинских беспилотника над более чем 20 регионами. Ажиотаж, возникший на уральских заправках после пропажи 95-го бензина на некоторых АЗС, спадает. Еще вчера автомобилисты жаловались на очереди, в частности, на заправках «Газпромнефти» на Московской и на «Шейкмана» в Екатеринбурге, а также в Березовском и Среднеуральске. Днем ранее на этих АЗС ввели ограничение на продажу бензина не более 40 литров на один автомобиль, пишет «Новый день». И отмечают, что сегодня на этих заправках по одной-две машины у каждой колонки, очередей нет. Напомню, мэр Екатеринбурга ранее призвал не создавать ажиотаж, дефицита топлива в регионе нет. Мэрия Екатеринбурга планирует увеличить количество трамваев за счет приобретения партии трехсекционных кастеров. Также новая техника позволит оптимизировать сеть, изменит три трамвайных маршрута. Так, трамвай номер 12 с сообщением «Дворец спорта 40-летия ВЛКСМ» планируют перенаправить на конечную Шерташа. Трамвайный маршрут 16 Волгоградской Урфу поедет в Академический на конечную Академика Парина. Также 16-й продлят до остановки 40-летия ВЛКСМ. Маршрут номер 19 с сообщением «Машиностроители Волгоградская» пойдет по другой схеме, по улицам Донбасская, Победы, Кузнецова и Машиностроителей до остановки площадь первой пятилетки, пишет Ядин. В Екатеринбурге открыт сбор материальной помощи для пострадавших от урагана в Кушве. В первую очередь нужны постельное белье, одеяло, подушки, продукты длительного хранения, питьевая вода и посуда. Вещи принимают в гуманитарных центрах службы милосердия по адресу улица Фучика, 3 и Кирова, 65. Кроме того, требуются добровольцы для помощи пострадавшим и устранения последствий стихии. В первую очередь нужны мужчины с бензопилами для очистки территории от упавших деревьев. Телефон для связи публикует портал 66.ру. В самой Кушве гуманитарную помощь принимают в местном Доме культуры. Микролуние можно будет наблюдать ночью 29 июня. Спутник Земли окажется в самой удаленной точке от планеты. Об этом сообщило агентство новостей «Москва» старший сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко. Микролуние – это полнолуние, совпадающее с нахождением Луны вблизи апогея, то есть самой удаленной от Земли точки ее орбиты. По словам эксперта, видимый угловой диаметр лунного диска будет на 14% меньше, чем при суперлунии. Наблюдать за Луной лучше всего, когда она будет высоко над горизонтом. Официальный доллар 74,62, евро 85,49.
1: Реклама.
3: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
4: Комплексное обследование молочных желез. Все виды биопсии, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
3: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня «Парацельс».
4: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: 13.07 на наших студийных центрах Екатеринбурга. Солнечное плюс 21. На завтра, четверг, 25 июня, синоптики пообещали переменную облачность, без осадков, ветер в переменных направлениях от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночи до плюс 13, завтра днем 16-22, выше нуля.

Атмосфера летних вечеров, танцы на песке после заката. Ну, вот такую картинку нарисовали Ба Индия, хочу эмоции, освеженькие вещицы на Джем ФМ. Самое главное, лето продолжается, да еще, даже еще экватор не прошли, поэтому что-то подобное можно для себя придумать, если этого еще не случилось. Ну, все же начинается с мечты, идеи. А я продолжаю ставить для тебя хорошую музыку. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Лирик, затем Энрике Иглесиас, а прямо сейчас Артикасти, Артем Качер на Джема.

0: хорошего настроения, Екатеринбург!
1: Jam FM.
2: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 13.17 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты 3 балла из 10. Высоцкого, Малышева стоят от Мира до Сыра Молотова, Машинет, переходного переулка до Фурманова, Березовский тракт, Трудовая, Барьерная, да, Мурзинская. На этих направлениях оставим более 15 минут. В районе 7. Московская от Объездной до Волгоградской, Рижский переулок от Московской до 8 марта. Задержаться придется на Щербакова от Объездной до Павлодарской, также на Гагарина, от Педагогической до Малышева. И Московская стоит от Радищева до Ленина.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Немного Евроденса. Зиверт, гудбай на Jam FM. От Яны Ефимовой привет. Но в первую очередь свежая история. Через минутку с небольшим на Jam FM.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
5: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения. На текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
1: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
6: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
10: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
11: Привет! Квентин Тарантино сыграет одну из главных ролей в новом фильме. Мировая кинозвезда исполнит одну из главных ролей в новой картине режиссера Джейми Адамса. Подробности съемок команда пока что держит в строжайшем секрете. Но на просторах интернета уже появился первый кадр со съемочной площадки. Как пишет Супер, на кадре запечатлены сам Тарантино и певица Кайли Миноук. Это не первое сотрудничество режиссера и актера. Ранее Квентин уже появлялся в фильмах Адамса. Поклонники безумно рады такой новости. Они отметили, что режиссер нужно как можно больше пробовать себя в кадре. Они с нетерпением ждут новинку. Ранее Квентин жестко высказался о современном Голливуде. По его мнению, никто не может снять действительно достойных фильмов. Но я считаю, что этот фильм точно будет достойным. По крайней мере, там есть Тарантино. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 13:32 на наших студийных в центре Екатеринбурга. Солнечные плюс 22. На завтра, четверг, 25 июня, синоптики нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящая ночь до плюс 13. Завтра днем 16-22. Тепла. Jam.

А что, без заигрываний, намеков сразу в лоб. Люби меня, люби. Отпетые мошенники на GMFM, ну и я тоже напрямую скажу. Пиши, звони, выходи на связь. Если есть что сказать, поделиться, передать привет и поздравления. Ну и, конечно, наше общение на GMFM зависит по раду. Я в твоем полнейшем распоряжении. Все, что пришлешь, буду зачитывать. Обещаю. Ежечасно. По мере поступления. Макс, +7 932 020 102.5. Можешь писать в группе GMFM ВКонтакте и сайт radio.gmfm.ru. Пожалуйста, выбирай, как тебе удобней. Ну, а мы двигаемся дальше. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Ива Польна, затем Purple Disc Machine. Но прямо сейчас Джонни на GMFM.

0: Уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
1: Как собрать друзей и провести свободный вечер? Интересы разные. Футбол, книги, путешествия.
2: Сходите на квиз-машину. Это тематические викторины в барах. Для всех твоих друзей найдется тематический квиз.
1: Как попасть?
2: Зайди на сайт rudagames.com и зарегистрируйся.
3: 16+. АО ГК «Руда». ОГРН 122-660-03-50-01. Екатеринбург.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM. Где пробки?
5: 13.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Итак, как сообщается Россиянок с карты. Малышево-Высоцкого стоит от Мира до Сарамолотова. Здесь оставим более 20 минут. В районе 10. Это Московская от Обезной до Волгоградская. Щербакова от Обезной до Павлодарской. Ну и 5 минут. Комсомольская от Педагогической до Малышева. Машина от Чёрса до Фурманова. Московская стоит от Чёрса до Волгоградская. Такая же история на Обезной. Только от Громова до Амундсена. Трудовая стоит от Березовского тракта до Мурзинской.
6: Реклама.
7: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажи и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.5. Джим ФМ.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. Два человека погибли и двое госпитализированы в результате атаки ВСУ на Нижегородскую область, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. По его словам, налет беспилотников продолжался с ночи вторника, сбиты 23 дрона. По предварительным данным, из-за падения обломков БПЛА повреждены промышленный объект, несколько автомобилей, жилые дома. Критичных повреждений не зафиксировано. Губернатор заверил в том, что пострадавшим и семьям погибших будет оказана всесторонняя помощь и поддержка. Напомню, ранее в Минобороны России сообщили, что силы ПВО сбили 323 украинских беспилотника над более чем 20 регионами. Ажиотаж, возникший на уральских заправках после пропажи 95-го бензина на некоторых АЗС, спадает. Еще вчера автомобилисты жаловались на очереди, в частности, на заправках «Газпромнефти» на Московской и на «Шейкмана» в Екатеринбурге, а также в Березовском и Среднеуральске. Днем ранее на этих АЗС ввели ограничения на продажу бензина не более 40 литров на один автомобиль, пишет «Новый день». И отмечают, что сегодня на этих заправках по одной-две машины у каждой колонки, очередей нет. Напомню, мэр Екатеринбурга ранее призвал не создавать ажиотаж, дефицита топлива в регионе нет. Мэрия Екатеринбурга планирует увеличить количество трамваев за счет приобретения партии трехсекционных кастеров. Также новая техника позволит оптимизировать сеть, изменит три трамвайных маршрута. Так, трамвай номер 12 с сообщением «Дворец спорта 40-летия ВЛКСМ» планируют перенаправить на конечную Шерташа. Трамвайный маршрут 16 Волгоградской Урфу поедет в Академический на конечную Академика Парина. Также 16-й продлят до остановки 40-летия ВЛКСМ. Маршрут номер 19 с сообщением «Машиностроители Волгоградская» пойдет по другой схеме по улицам Донбасская, Победы, Кузнецова и Машиностроителей до остановки площадь первой пятилетки, пишет Е1. В Екатеринбурге открыт сбор материальной помощи для пострадавших от урагана в Кушве. В первую очередь нужны постельное белье, одеяло, подушки, продукты длительного хранения, питьевая вода и посуда. Вещи принимают в гуманитарных центрах службы милосердия по адресу улица Фучика, 3 и Кирова, 65. Кроме того, требуются добровольцы для помощи пострадавшим и устранения последствий стихии. В первую очередь нужны мужчины с бензопилами для очистки территории от упавших деревьев. Телефон для связи публикует портал 66. В самой Кушве гуманитарную помощь принимают в местном доме культуры.

0: подробнее можно будет наблюдать ночью 29 июня. Спутник Земли окажется в самой удаленной точке от планеты. Об этом сообщило агентство новостей «Москва», старший сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко. Микролуние – это полнолуние, совпадающее с нахождением Луны вблизи апогея, то есть самой удаленной от Земли точки ее орбиты. По словам эксперта, видимый угловой диаметр лунного диска будет на 14% меньше, чем при суперлунии. Наблюдать за Луной лучше всего, когда она будет высоко над горизонтом. Официальный доллар 74,62, евро 85,49.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 14.04 на наших ходиках. В центре Екатеринбурга солнечное плюс 21. На завтра, четверг, 25 июня, синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем 16, 22 выше нуля.

Арсений Мусати Казанова на Jam FM. Ну, в принципе, и мне тоже не важно, где, с кем. Главное, чтобы здесь оставался на Jam FM. Ну и не просто так. Для тебя только хорошая музыка, которая точно лишней не будет. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Юлия Савичу, затем Никит Димбилана. Прямо сейчас Тейлор Свифт на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106.
7: ИП Толтай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308-48.
8: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
9: Застройщики, группа компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
8: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
10: 235-0905.
5: 235-0905.
10: Jam FM. Где пробки?
11: 14:16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Ника Моторс». Субару, центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. По-прежнему 3 балла из 10. Сервис Яндекс.Карты рисует у себя на страничке. Малышева Высоцкого стоит от Мира до Сыромултова. Щербакова от Обездной до Павлодарской. Московская от Обездной до Волгоградской. Обездная от Громова до Амундсена. Постоянно Карла Липникта от Шевченко до Первомайской. Трудовая от Березовского тракта до Мурзинской. Комсомольская от Педагогической до Малышева.
12: Реклама. Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: 102.5 Jam FM.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Дэвид Бекхэм вырастил огромные бобы. Звезда футбола с головой окунулся в садоводство. Он часто хвастается поклонникам тем, что ему удается вырастить на своем огромном участке. Так недавно супруга Дэвида поделилась классными фотокарточками, на которых спортсмен позирует с бобами в руках. На кадрах видно, что бобы были выращены с любовью, ведь они достаточно приличного размера. Дэвид добился такого результата собственноручно, без помощи помощников. Как пишет Супер, до этого он высаживал кабачки. Виктория искренне удивилась трудолюбию мужа. Фото завидного урожая тут же разлетелись по сети. Поклонники прокомментировали: «Дэвид такой молодчинка. Ого, неожиданно. Что же он будет выращивать дальше? Из таких смело можно что-нибудь вкусненькое приготовить на ужин». Напомню, что недавно Дэвид Бекхэм получил свою звезду на Аллее Славы в Голливуде. Настоящий хозяйственный мужчина. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 14.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервистор». Кафе китайской кухни «Шангрила». За бортом преимущественно солнечное, плюс 23. На завтра, четверг, 25 июня. Синоптики пообещали переменную облачность, без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 13. Завтра днем 16.22. Выше нуля.
1: Реклама.
4: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
6: Мои «Шангрила». Чкалова, 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита!

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Этими координатами воспользовались непараллельные. Любимое радио Джим ФМ. Слушаем на работе, в машине, дома. Большой привет любимому мужу. Я люблю тебя. Вот такая концовочка неожиданная. Но самые важные слова, конечно, в конце. Да. От кого не знаю. И, конечно, Джим ФМ можно наслаждаться везде. Онлайн-вещание у нас работает, да, на сайте radiojimfm.ru. Но это так, слово. Светочка, Светлана, всем доброго дня. Большой привет Академическому району. Самый лучший район. Ну, знаете ли, на вкус и цвет. Ну, кто я такой, чтобы спорить? Для меня, например, самый лучший Кировский. Но Академический, ловите привет. Привет всем девочкам. Вот так. Регина передает. Поэтому у кого есть в подружках Регина, девчонки, вам всем привет. И от меня. Большой пламенный. Выходи на связь, отзовись, порадуй. На Джем ФМ.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время года.
3: «Озонбанку» 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905.
0: Jam FM. И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Сожительство без регистрации брака – это угроза национальной безопасности и демографическому здоровью россиян. Об этом заявил замминистра юстиции России Вадим Баланин на Петербургском международном юридическом форуме. Он отметил, что в последние десятилетия характер семейных отношений в стране потерпел значительные изменения. Это сожительство без регистрации при значительном числе расторжений уже зарегистрированных браков, пишет РБК. Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила Комитету по соцполитике и Палате молодых законодателей проработать вопрос о возможной отмене госпошлины за регистрацию брака. Она составляет 350 рублей. В Кушве после торнадо началась новая катастрофа – наводнение. Местная река выходит из берегов. Об этом сообщили порталу Урару местные жители. Они говорят, что затоплено несколько дворов. А также считают, что вода стала выходить из берегов, так как во время урагана в воздух поднялось много строительного мусора, частей кровель, бревна, теплицы. Все это забило русло, пишет Урару. Информация о пострадавших не поступала. Затопление жилых домов не зафиксировано. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС области и администрации Кушвы, передает Обл.ТВ. В микрорайоне Ботанический в Екатеринбурге свернули стройку жилого дома, против которой выступали местные жители. Новую высотку хотели возвести у ботанического сада в плотно застроенном квартале. Она бы перекрыла вид из окон в уже существующих домах. Попал под застройку участок, который жильцам обещали никогда не трогать, сохраняя вид на ботанический сад. Однако осенью прошлого года прежний застройщик продал участок размером 5,5 тысяч квадратных метров другой компании. Та вскоре получила разрешение на строительство, но сейчас мэрия отозвала выданное разрешение, пишет Я-1. Екатеринбургский зоопарк объявил конкурс на вакансию мечты. Так в зверинце назвали должность ночного дежурного. От кандидата требуется внимательность и любовь к животным. График работы – две смены с 4:30 вечера до 8:30 утра через 4 выходных. Зарплата – 33 тысячи рублей в месяц, пишет Урару. Суперкомпьютер Опта назвал имя нового фаворита чемпионата мира по футболу 2026 после матчей первого тура. По его версии, рейтинг фаворитов в Мундиале возглавляет Аргентина, действующий чемпион. В топе-5 кроме нее Франция, Испания, Англия и Португалия. В десятку сильнейших вошли Германия, Бразилия, Норвегия, Нидерланды и США. Чемпионат мира стартовал 11 июня, завершится 19 июля. Игры проходят в трех странах – США, Мексике и Канаде. Официальный доллар 74,62, евро 85,49.
1: Реклама.
3: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка в клинику Парацельс.
1: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
3: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалистов.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 15.04 на наших родинах в центре Екатеринбурга плюс 23. На завтра, четверг, 25 июня, синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 13. Завтра днем 16-22. Тепла.
1: Джем-ФМ. 102,5. Джем.

А есть такие специалисты, которые, знаете, чистят карму. Но вот, чтобы не прибегать к их помощи, все просто. Твори добро, экологичней, добрей, бодрей. Ну, а я добавлю к твоей карме хорошую музыку. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Кост Лакоста, затем Риана, а прямо сейчас Нюша на Джем ФМ.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/ФРК Джун 2026 Рулс.
5: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch на Роза Люксембург 19.
6: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Роза Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
7: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
8: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
9: 235-0905.
0: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Где пробки?
11: 15 минут 4 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты по-прежнему 3 балла из 10. Высоцкого, Малышева стоят от Мира до Сыромова-2, Рижский переулок от Московской 28 марта, Комсомольская от Педагогической до Малышева, постоянно Московская от Бизнеса до Волгоградской, от Хомякова до Малышева, Гагарина стоит от Педагогической до Малышева, Монстан-Бардин до Обездной, Шевская от Тепличной до Космонавтов.
0: И снова музыка прямо сейчас.
12: 102,5.

0: Это точно не про нас. Ну, по крайней мере, мы с тобой. Я диджей Дэн и Яна Ефимова. Она приготовила свежие истории на Jam FM через минутку с небольшим.
1: Реклама.
2: Семья? Какие витамины есть в летнем салате?
1: Витамины Е, Ж, К.
2: Но тут с тобой не поспоришь. Без ЕЖК совсем не по-летнему.
1: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание. ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
6: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения. На текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
5: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Jam FM.
11: Привет! Ольга Бузова сообщила, что ее выписали из больницы. Певицу выписали из больницы после госпитализации с серьезной травмой ноги. Телеведущая эмоционально рассказала об этом в личном блоге. Она показала фотографию, сделанную после выписки, и отметила, что теперь ее ждет долгое восстановление. Оля написала, цитирую, «Я по факту дома не жила с 4 мая. Впереди длительный путь восстановления. Набираемся терпения и сил, чтобы не зависать долго в этом режиме». Напомню, что более недели назад Ольга Бузова сообщила, что получила травму, упав в своей квартире. Спустя несколько часов появилась информация, что ей сделали операцию. Ольга очень тяжело отходила от наркоза и несколько раз падала в обморок. Хорошо, что Олечка идет на поправку. Ведь она настоящая пчелка, не может без своей работы. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
10: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 15:30 на наших студийных в центре Екатеринбурга, плюс 23. На завтра, четверг, 25 июня, синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 13, завтра днем до плюс 22.

Как комплимент? Ну, лично мне так кажется, звучат эти слова. Винтаж Елена Корикова с плохой девочкой на Jam FM. Ну, а совсем скоро хорошая девочка, не только, еще и мальчик. Миша Киселев и Яна Ефимова здесь нарисуются, как всегда, на Jam FM. Вечернее шоу «Джем без правил» в 17.00. От них лайфхаки, интересности, ну и в том числе подарки. Не просто так, есть тема на сегодня, летняя. Какие фрукты или ягоды ты можешь есть без остановки, когда ты переходишь в режим комбайна? Пиши свои варианты. Фрукты, ягоды, которые без остановки, ну и причем нет никакой аллергии. Вот ешь, ешь, ешь, ешь, ешь, ешь, пока не закончится. Все свои варианты присылай в Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, ну, как минимум один вариантик, либо в группе Jam FM ВКонтакте, там пост в комментах. Пиши, оставляй. Как всегда, общим голосованием Яна выберет победителя, и ребята подарят подарки автору лучшего сообщения. Итак, какие фрукты, ягоды ты можешь есть без остановки? 17.00, вечернее шоу «Джем без правил». Ну, а меня зовут Диджей Дэн. Продолжаю снабжать тебя хорошей музыкой, заряжать, витаминизировать в том числе. Скоро Наталия, затем Сэм Фельд и певица Оикс, а прям по курсу Джонни на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 15.47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс Субару», центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. По сообщениям, сервис Яндекс.Карты. Стоят по-прежнему Малышева-Высоцкого от Мира до Сыромолотова. Восточка от Ленина до Декабристов. Московская от Хомякова до Малышева. Рижский переулок от Московской 8 марта. Объездная от Громова до Амундсена. Задержаться также придется на Шевской. От Тепличной до Космонавтов. На Гагарина от Педагогической до Малышева.
3: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. Последствия атак на гражданские объекты России удается минимизировать. Все преступления Киева фиксируются для последующего разбирательства. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что ситуация для Украины на линии боевого соприкосновения ухудшается с каждым днем. Наши военные продвигаются по всему фронту. Киев огрызается как может. Так Песков объяснил участившиеся удары по гражданской инфраструктуре России. Он заявил, что последствия подобных атак необходимо и возможно минимизировать, и этой работой круглосуточно занимаются российские военные и другие профильные ведомства, пишет РБК. Ажиотаж, возникший на уральских заправках после пропажи 95-го бензина на некоторых АЗС, спадает. Еще вчера автомобилисты жаловались на очереди, в частности на заправках «Газпромнефти» на Московской и на «Шейкмана» в Екатеринбурге, а также в Березовском и Среднеуральске. Днем ранее на этих АЗС ввели ограничения на продажу бензина не более 40 литров на один автомобиль, пишет «Новый день». И отмечают, что сегодня на этих заправках по одной-две машины у каждой колонки, очередей нет. Напомню, мэр Екатеринбурга ранее призвал не создавать ажиотаж, дефицита топлива в регионе нет. В микрорайоне Ботанический в Екатеринбурге свернули стройку жилого дома, против которой выступали местные жители. Новую высотку хотели возвести у Ботанического сада в плотно застроенном квартале. Она бы перекрыла вид из окон в уже существующих домах. Попал под застройку участок, который жильцам обещали никогда не трогать, сохраняя вид на Ботанический сад. Однако осенью прошлого года прежний застройщик продал участок размером 5,5 тысяч квадратных метров другой компании. Та вскоре получила разрешение на строительство, но сейчас мэрия отозвала выданное разрешение, пишет Я-1. Екатеринбургский зоопарк объявил конкурс на вакансию мечты. Так зверинцы назвали должность ночного дежурного. Обязанности наблюдать за ночной жизнью животных, стать хранителем тайн, которые скрыты от глаз обычных посетителей. От кандидата требуется внимательность и любовь к животным. График работы – две смены с половины пятого вечера до полдевятого утра через четыре выходных. Зарплата – 33 тысячи рублей в месяц, пишет Урару. Особняк Стивена Сигала в Подмосковье подешевел на 50 миллионов рублей. Артист готов снизить цену до 650 миллионов вместо 700 миллионов, пишет Лента.ру. Актер выставил на продажу свой особняк на Рублевке в конце января. Двухэтажный дом, гараж на две машины, гостевой дом с баней и беседка для барбекю. Ранее риэлторы сообщали, что особняк Стивена Сигала не пользуется популярностью у покупателей из-за маленького земельного участка величиной 15 соток, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара 74,62, евро 85,49.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 16.04 на наших студийных в центре Екатеринбурга. Солнечное плюс 24. На завтра, пятницу, 25 июня, синоптики нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 13. Завтра.

0: Только с тобой заново. Все.
1: Сегодня начнут в рамках вечернего шоу «Джем без правил». Миш Киселев, Яна Ефимова. Уже в следующем часе здесь будут сообщаться, делиться, снабжать полезной информацией, лайфхаками. И в том числе дарить подарки. Какие именно, не скажу. Все сами тебе расскажут, по пунктам расставят. Ну и тема на вечер сегодняшний. Какие ягоды, фрукты можешь есть без остановки? Да, не только напитки можно пить, еще и фрукты, ягоды. Все свои варианты, может быть, рецепты, может быть, миксуешь, может быть, несколько у тебя таких фруктов, ягод. Пожалуйста, пиши в Макс, присылай варианты. +7 932 020 102.5, либо в группе Jam FM ВКонтакте, в комментах под постом соответствующим оставляй. Выберут автора лучшего победителя и подарки в студию. Не пропусти «Джем без правил», вечернее шоу в 17.00 на Jam FM. А я на Jam FM продолжаю снабжать хорошей музыкой и хорошего начала вечера. Зовут меня Диджей Дэн, скоро группа Hi-Fi, затем Анастия, ну а прямо сейчас группа Kanks и Теофилус Лондон на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 16:18 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Ника Моторс Субару», центр Екатеринбург-Восток, дублер Сибирского тракта 17А. Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, Московская стоит от Хомякова до Малышева, Малышева, Высоцкого, от Смира до Сыромолотова. Рижский переулок от Московской до 8 марта. Потерпим на Обездной от Громова до Амундсена, а также на Амундсена от Бардина до Обездной. Шевская стоит от Тепличной до Космонавтов и КАТ от моста через ЖД дорогу до Высоцкого.
3: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
1: 102.5. Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Хлоя Кардашьян высказалась о косметологических процедурах. Она не стала оправдываться, а честно перечислила вмешательства, без которых уже не представляет свою бьюти-рутину. Хлоя подчеркнула, что она и ее сестра Ким любят экспериментировать с новыми методиками. Она прокомментировала: «Я делала нос, и я обожаю любые лазеры и уколы. Прежде чем идти на операцию на лице, я испробую все доступные лазеры, инъекции и все остальное, что только можно найти». Кардашьян также рассказала, что регулярно делает массаж для облегчения мигреней, хотя сама процедура ей вообще не нравится. Хлоя дополнила: «Я все время думаю, я могла бы потратить это время на что-то другое, но я все же хочу заботиться о себе». Поклонники ее поддерживают. Главное, что Хлое это нравится. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 16:29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе китайской кухни «Шангрила». За бортом по-прежнему солнечно, ультрафиолет в избытке и плюс 24. На завтра, четверг, 25 июня, синоптики нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 13, завтра днем 16:22 выше нуля.
1: Реклама.
4: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
5: Здравствуйте, Селосео.
4: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самое. Везите все, зову друзей.
5: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
6: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Осервис Торг, Екатеринбург, Огарен 119-665-803-54-30.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: И есть такие отзывчивые, радостные, кто выходит на связь. Причем мы сдалека. Ольга, привет! Наткнулась случайно на радио Джим ФМ. Нам очень понравилось ваше радио. Слушаем целый день. Привет из Москвы. Ну, надеюсь, что не только целый день, а целыми днями будете с нами проводить вместе времечко. Поверьте, не подведем, не подкачаем. Белокаменной большой привет. Да и вообще, где бы ты ни находился, лови. Привет, и если есть то же самое, пиши, звони и выходи на связь. Ну и в том числе не забывай, что уже в следующем часе стартует вечернее шоу «Джем без правил». Не пропусти.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Последствия атак на гражданские объекты России удается минимизировать. Все преступления Киева фиксируются для последующего разбирательства. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что ситуация для Украины на линии боевого соприкосновения ухудшается с каждым днем. Наши военные продвигаются по всему фронту. Киев огрызается как может. Так Песков объяснил участившиеся удары по гражданской инфраструктуре России. Он заявил, что последствия подобных атак необходимо и возможно минимизировать, и этой работой круглосуточно занимаются российские военные и другие профильные ведомства, пишет РБК. Ажиотаж, возникший на уральских заправках после пропажи 95-го бензина на некоторых АЗС, спадает. Еще вчера автомобилисты жаловались на очереди, в частности, на заправках «Газпромнефти» на Московской и на «Шейкмана» в Екатеринбурге, а также в Березовском и Среднеуральске. Днем ранее на этих АЗС ввели ограничения на продажу бензина не более 40 литров на один автомобиль, пишет «Новый день». И отмечают, что сегодня на этих заправках по одной-две машины у каждой колонки, очередей нет. Напомню, мэр Екатеринбурга ранее призвал не создавать ажиотаж, дефицита топлива в регионе нет. В микрорайоне Ботанический в Екатеринбурге свернули стройку жилого дома, против которой выступали местные жители. Новую высотку хотели возвести у Ботанического сада в плотно застроенном квартале. Она бы перекрыла вид из окон в уже существующих домах. Попал под застройку участок, который жильцам обещали никогда не трогать, сохраняя вид на Ботанический сад. Однако осенью прошлого года прежний застройщик продал участок размером 5,5 тысяч квадратных метров другой компании. Та вскоре получила разрешение на строительство, но сейчас мэрия отозвала выданное разрешение, пишет Ядин. Екатеринбургский зоопарк объявил конкурс на вакансию мечты. Так в зверинце назвали должность ночного дежурного. Обязанности наблюдать за ночной жизнью животных, стать хранителем тайн, которые скрыты от глаз обычных посетителей. От кандидата требуется внимательность и любовь к животным. График работы – две смены с половины пятого вечера до полдевятого утра через четыре выходных. Зарплата – 33 тысячи рублей в месяц, пишет Урару. Особняк Стивена Сигала в Подмосковье подешевел на 50 миллионов рублей. Артист готов снизить цену до 650 миллионов вместо 700 миллионов, пишет Лента.ру. Актер выставил на продажу свой особняк на Рублевке в конце января. Двухэтажный дом, гараж на две машины, гостевой дом с баней и беседка для барбекю. Ранее риэлторы сообщали, что особняк Стивена Сигала не пользуется популярностью у покупателей из-за маленького земельного участка величиной 15 соток, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара 74,62, евро 85,49.
1: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, четверг, 25 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем 16-22, выше нуля.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 8 минут, а за окном в центре города у нас плюс 24 градуса. Невероятная погода, но знаешь, она меня путает, если честно.
3: Путает?
2: Ну да.
3: Так.
2: Ну как бы жарко. Ты вроде бы смотришь за окошечко, светит солнце, да? И
3: ну,
2: растет трава. Прекрасно. А выходишь, в тени как бы достаточно прохладно.
3: Да, ветерочек-то прохладный.
2: Но сквозь эти проблемы мы сегодня вечером вместе с вами. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: И эти два часа мы пройдем вместе с тобой, собственно, как и каждый день с понедельника по пятницу с 17.00 до 19.00. Вы знаете, есть тема, которая сегодня обсуждается всюду и вся.
3: Тема действительно очень такая летняя, сочная, вкусная, потому что сегодня мы решили узнать у тебя, какие фрукты или ягоды ты можешь есть без остановки. Потому что действительно, вот даже я сейчас, когда шла на работу, видела, что люди покупают активно персик,
2: кого?
3: Черешню, клубнику, закупаются люди.
2: А сейчас какой-то определенный, не просто я...
3: Ну, вообще сезон клубники.
2: Нет, черешня. Я имею в виду, что вот конкретно сейчас какая-то атака на фрукты пошла.
3: Да нет, просто людям хочется скрасить свои булки.
2: Не, я просто еще в конце мая как бы начал приглядываться к этим разным всяким вкусностям. Вот, я подумал о том, что вдруг ты знаешь, что какой-то, не знаю, ягодный бум сейчас начался.
3: Ну, ягодный бум, и, кстати,
2: ну... Ну, все лето идет уже, если
3: на это пошло. Все лето, понятное дело, да, что те, кто живут там, не знаю, где-то за городом, собирают тоже ягодки, сейчас активно землянику продают. И
2: да,
3: оно,
2: видел.
3: И цены очень кусаются.
2: Сколько стоит?
3: Ну, я не узнавала.
2: А что ты говоришь,
3: кусается? Я сразу поняла, что я просто лучше поеду к маме, соберу с ней там в лесу, похожу эти ягоды, чем буду покупать. Ну, правда, цены очень высокие на них.
2: Но... Ну, так надо узнать хотя бы, сколько они стоят.
3: Я думаю, прилично.
2: Ну, я останавливался 600 рублей литровая банка.
3: Ну, вот.
2: Да, но при этом ты говоришь, вот я поеду домой, ну сколько, автобус считай, автобус, во-первых, туда-обратно, ну условно, да, сейчас сколько там, 1000 рублей есть туда-обратно съездить на автобус, есть?
3: Больше.
2: Ну вот сколько стоит к тебе домой съездить туда-обратно?
3: 700 рублей туда.
2: Ну давайте так, 1500, да, где-то еще как бы сосиску в тесте хапанешь, вот, считай, 1500 рублей туда-обратно, плюс время, которое ты потратишь, а это, извините меня, 3 часа, ну пока доедешь там
3: и так далее. Ну я так близким еду, а не только за ягодками.
2: Не надо, мы сейчас обсуждаем твою коммерческую составляющую.
3: Прививку от клеща поставила, так что можно
2: вот.
3: Идти в лес.
2: То есть уже как бы 1000 рублей. А тут как бы 500-600 рублей, никуда не едешь. Вот все, одну ягодку беру, на другую смотрю. Вот,
3: да ее мало же. Многие, да, если мы говорим про рецепты, многие едят земляничку, ну, с молоком, сливками, да, кто-то со сметанкой так любит. А я недавно, кстати, Миша тоже видел, в интернете есть тренд, когда берут арбуз.
2: А, да,
3: да, режут
2: сыром.
3: Его, как бы, ну, как сэндвич такой, и делают сыром фета. И еще такую веточку розмарина можно положить туда.
2: Я положил глаз в том году и продолжаю, и мой глаз продолжает лежать
3: так.
2: В этом же месте, что я начал... Во-первых, я вышел, знаете, на какие-то новые отношения с арбузом. То есть я его как-то начал ценить по-другому. Это раз.
3: До этого дыньку любил?
2: Нет, я просто ровно вообще ко всем как бы фруктам. А вот именно арбуз, ну давайте, это что, тыквина, да? Как там говорит синий трактор. Я начал есть с лимоном. То есть поливаешь арбуз лимоном, не фанатично, просто сверху чуть-чуть лимончиком.
3: Ну, сбрызнул чуть-чуть так.
2: Да, да, мне нельзя было говорить это слово. И оно приобретает совершенно другой вкус. Ну, то есть очень свеже. Мне детям очень нравится.
3: Ну, сочетание кислого-сладкого.
2: Да, да, да. Потому что, во-первых, бывает, когда ты покупаешь арбуз, он бывает иногда, ну, не всегда сладкий. А когда добавляешь лимончика, он как-то усиливает. Ладно, все, у меня уже...
3: Уже слюнки текут,
2: уже все, поеду в свой ларек, потому что у каждого правильного как это фруктоеда.
3: Есть свой ларек,
2: есть свой
3: с
2: ларек.
3: Тем самым продавцом,
2: конечно,
3: который делает скидочку.
2: Ну и мы тебе подарим за это, кстати, подарок, если ты ответишь нам на вопрос, какие фрукты или ягоды ты можешь есть без остановки. Хотя можешь и рецептом в целом поделиться тоже с ягодой, ну каким-нибудь ягодным.
3: И автор самого классного комментария, креативного, получит крутой подарок. Это сертификат на участие в регулярных играх от Руда Геймс.
2: Да, а там с большим удовольствием можете прихватить с собой черешенку, знаете, по ягодке, поигрывать. И все будет у вас более чем уверен, что хорошо. Ну а через 10 минут начнем читать ваши сообщения, поэтому пишите, пишите.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Как собрать друзей и провести свободный вечер? Интересы разные. Футбол, книги, путешествия.
7: Сходите на квиз-машину. Это тематические викторины в барах. Для всех твоих друзей найдется тематический квиз.
6: Как попасть?
7: Зайди на сайт rudagames.com и зарегистрируйся.
8: 16+. АО ГК «Руда». ОГРН 122-660-03-5001. Екатеринбург.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
0: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Где пробки?
11: На месте в Екатеринбурге. Пробежимся. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Малышево-Высоцкого по-прежнему стоят от Мира до Сыромолотова. Рижский переулок Московский до 8 марта, а также Московская от Скамяков до Малышева. Постоим на Мунснанбардино до Обездной, на Шевской, на Тепличной космонавтов, ЕКАТ от моста через ЖД дорогу до Высоцкого и много машин на Ленина от Луначарского до Карла Либкнехта.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: утром без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17:21, и мы продолжаем этот Jam без правил. И мы сегодня обсуждаем тему, которая, по сути, вкусна.
3: В общем, сегодня тема...
2: Зарядилась такая.
3: Нет, я вспомнила просто этот мем, по сути, вкусно, и как-то там продолжалось.
2: Ну, там плюс-минус те же самые слова просто.
3: Да, тавтология была. В общем, я к тому, что тема нашего сегодняшнего вечера действительно очень аппетитная. Она звучит так. Какие фрукты или ягоды ты можешь есть без остановки? И нам написала Светлана, она пишет: «Добрый день, я люблю много какие ягоды и фрукты, черешню обожаю, клубнику, у нее тоже любима манго, и во время беременности могла съесть 2 килограмма черешни и вообще не останавливаться». Поэтому все говорили, что будет девочка, в итоге родила девочку, сейчас ей 20 лет.
2: Вот Аня меня тоже поддерживает, она говорит, арбуз смогу съесть прямо целый килограмм, килограмм на 15, я такой думаю, что ты хвастаешься, килограмм арбуза там не то чтобы много, килограмм на 15, говорит, она может, абсолютно весь съесть. Всегда жду лето в первую очередь из-за арбуза. Да, вот мы с Аней, это люди, вот арбузные войска мы. Нам
3: а я больше
2: арбузы.
3: Дыньку люблю.
2: Да пожалуйста, мы принимаем тебя такой, какая
3: вот
2: ты есть.
3: Люди делятся на два типа, арбуз или дыня. Я всегда буду за дыню. Не знаю, она какая-то более сладкая.
2: Во-первых, я считаю, что дыня, она более уважительно относится к человеку. Потому что арбуз, вот он разбросал все косточки внутри.
3: А это и все в одном месте.
2: А дыня втянула в серединку, все, отрезаешь, убираешь и погнали. Вот так работает.
3: Артем нам пишет: здравствуйте, Джеймики. Очень приятно, кстати, когда нас так называют.
2: Я думаю, это конкретно к тебе обращение.
3: Так, хорошо.
2: Ну, такое уменьшительно ласкально.
3: Джеймики. А ты что, не Джеймик?
2: Здорово.
3: В общем, он пишет, что изначально, да, ягоды ел там клубнику со сметаной, с молоком. Тут недавно, знаешь, что дома у него есть ягоды, купил.
2: Ты знаешь?
3: Он знает, что у него есть дома ягоды.
2: Я думаю, сейчас какие разговоры будут за эфиром.
3: Нет, я бы так не палилась.
2: Да, согласна, тоже верно.
3: Он знает о том, что у него дома есть ягоды, купил сметану, приезжает, а жена из этих ягод варенье, оказывается, у него сварила. И он такой, что ж делать? И в итоге смешал сметану с вареньем, получилось очень даже вкусно, пишет нам Артем.
2: Ну да, что сметана с вареньем, это как джем, по сути же, ты с джемом просто. Да, в априори, мне кажется, вкусно может получиться. Вера нам говорит, банан, так как в детстве они были жутким дефицитом, и купить их, простояв в огромной очереди, было бы огромное счастье. Поэтому она любит бананы. Но опять, кусать или надламывать, тут тоже вопрос риторический.
3: В общем, нам Таня пишет, она пишет, что я могу есть без остановки клубнику. Вот сейчас настала пора собирания этих ягод, и у меня дочка, она пишет, 8 лет, так у нас с ней прям борьба за эти ягоды.
2: В смысле, дерутся за ягоды? На камень-ножницы?
3: Видимо, и с сахарочком тоже их едят, пишут. Многие так едят клубнику.
2: У меня сегодня дочка тоже срывала земляничку белую. И вот, просто прикольно. Я вот со стороны наблюдаю, что вот я помню свое детство, когда я был у бабушки, утром выбегаешь, срываешь вот эту клубнику, домашняя земляника же есть, когда маленькие ягодки?
3: Да, маленькие ягодки.
2: Вот, выбегаешь, срываешь, она уже идет, подоив корову, и ты вот это молоко, клубника... Очень круто. Да, да, и я просто вот сегодня поймал себя на мысли о том, что это очень круто со стороны выглядит. Все, едим ягоды и продолжаем это делать. Поэтому ждем твои комментарии по поводу нашего вопроса.
3: Какие фрукты или ягоды ты можешь есть без остановки? А автора самого классного комментария, сообщения наградим крутым подарком. Это сертификат на участие в регулярных играх от Рудогеймс.
2: А варианты тебе такие. У нас есть канал в Максе, который так и называется, Радио Jam FM Екатеринбург. Заходи туда, подписывайся на канал, отправляй свой комментарий, и все, подарок будет ждать тебя. Вариант номер 2 — это официальная группа во ВКонтакте. Там тоже есть много вариантов, как оставить нам послание.
4: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не твое.

0: Реклама.
1: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
3: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
4: Jam без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечернее шоу на Jam FM.
6: Jam без правил.
7: 17:30. Пришло время свежих историй.
8: Аня Седокова обманула своих поклонников.
7: Ну-ка.
8: Ну, там такой был обман себе, не очень продуманный, если честно. В общем, певица упала во время собственного выступления на сцене. Она пела, танцевала.
7: Ну, бывает такое.
8: И к ней просто, ну, со стороны спины подошел якобы невзначай один из поклонников с букетом цветов в руках.
7: И она певица, в шоке.
8: Да, певица его очень сильно испугалась, начала пятиться назад и, в общем-то, упала. И позднее стало ясно, что все это была просто какая-то постанова. Оказывается, тот парень, который к ней выходил, это какой-то блогер. В общем, скорее всего, они снимали какой-то ролик. Сейчас все в сети над этим гадают и не понимают вообще, как можно было упасть так натурально, потому что, ну, она действительно упала по-настоящему. Я тоже видела этот видеоролик. И, в общем, зачем это все нужно Ане? Зачем ей нужно хайпиться на своем падении?
7: Так а здесь какая разница на чем? Ну, то есть здесь же в целом ничего плохого
8: но
7: не было.
8: Но они и так говорят. Достаточно часто она появляется в СМИ, поэтому ладно бы, если бы о ней никто не говорил. И здесь бы она упала, чтобы привлечь внимание. Ну, зачем?
7: Лишний повод поговорить никогда, знаете, лишним не бывает.
8: Побеспокоиться за ее здоровье, возможно, внимание.
7: Ну да, да, может, она хочет просто какого-то такого, знаешь, трогательного внимания по формату, там, выздоравливай, молодец. Я, если честно, всегда не понимаю в этих вопросах только одно. Ну вот раз вы подготовили, заранее вот это все продумали, вот это какая-то, ну, такая пиар-компания, назовем ее так, вы зачем потом сливаетесь? Ну, зачем вы это все рассказываете? То есть, ну,
8: играйте до конца.
7: Ну, конечно, да, если это кто-то, во-первых, это никто не докажет. Ну, то есть, как ты это, значит, ты и там, условно, еще один человек, ну, кто с ним.
8: Знаете.
7: Вы с ним по-любому связаны там контрактами, ну и, во-первых, ему тоже невыгодно, кто с ним потом будет работать после этой истории. Ну, летите до конца на этих лыжах, ну, как бы не надо, ой, это все постанова, мы спит, ну, зачем? А может быть, опять же, не было реакции, да, ну, на ее падение, и они такие, да, это постанова, и вот сейчас все опять начали закидывать.
8: Не знаю, но многие, кстати, отметили, что Аня, когда упала, она все равно продолжила петь песню.
7: Потому что падали, но поднимались. Тут как бы она лежа на спине просто...
8: Нет, она на спину упала, но не слишком сильно, но все равно, мне кажется, там синячок-то у нее остался.
7: Ну, отметина о хорошем концерте.
8: Отметина. Не знаю, Аня, если ты хочешь рассказать, зачем ты это сделала, напиши нам, мы не можем с Мишей понять.
7: Да, мы хотим действительно это понять, но что мы поймем точно, так это то, что происходит за окном сейчас в Екатеринбурге и погода.
5: Прогноз погоды на Jam FM.
9: На завтра, четверг, 25 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до +13, завтра днем 16-22, выше нуля.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 40 минут в центре города Екатеринбург, 23 градуса с плюсом. Я вот, знаете, выглядываю сейчас в окно нашей студии.
3: Солнышко нет.
2: Да, его как бы нет. Я думаю, где-то в небе происходит борьба между дождем и солнцем.
3: Но солнце в вашу жизнь могут добавить ягодки, фрукты.
2: Я думал, ты скажешь «я».
3: Я и Миша, наше вечернее шоу. В общем, да, сегодня мы обсуждаем летние фрукты и ягоды, которые ты можешь есть без остановки. У нас есть сообщение. Люба пишет: «Добрый вечер, я могу съесть много манго, желтенькие которые, потом, правда, очень тяжело вдыхать и ходить в целом вообще, но, видимо, настолько она их переедает».
2: А, такого количества?
3: Ну, видимо, да. И после того, как отойду, могу еще столько же потом навернуть. В общем, обожают все, что связано с манго. Сок, мармелад, сухой манго. Тоже видела, такие продают. Вообще, прекрасно. Прям какая-то вот такая у нас любительница этого фрукта, любовь.
2: Любовь любит манго. Я ровно, если честно, к нему дышу. Я вот сейчас вспомнил.
3: Кстати, тоже, его еще нужно правильно выбирать в магазинах. Оно там должно какое-то быть определенное, мягенькое, но не слишком.
2: Это не совсем, не совсем так работает. Почему? Потому что в большинстве случаев манго, которое лежит в магазине, давайте так, назовем эти магазины у дома.
3: Они не очень
2: вот сколько
3: вкусные.
2: Я покупал, 99,9%
3: и не манго.
2: Это тверже, чем яблоко. И поэтому надо знать конкретные места. Вот у меня есть прикормленный ларек, ну, где продают фрукты, и вот ты всегда туда приходишь, и ты ему: «Нормально?» Он говорит: «Нормально». И оно реально вкусно. Ну, вот максимально.
3: То есть ты веришь ему на слово?
2: Да, нет, на вкус.
3: А, попробовать. Да, многие пробуют, и в магазинах тоже обжирают ягодку и пробуют.
2: Там же как... Ну, это уже хитрый, знаете ли. А вот где продают фрукты, там всегда же есть эта тема, когда...
3: Опция.
2: Не понравилось? Дружочка, мы тебя ждем. Привози сюда. Ну, мне всегда так говорят. Я один раз привез, реально. Арбуз
3: обратно?
2: Поменял. Да, я поменял арбуз. Вообще без проблем. Я принципиально. Ну, давайте так. Это было дело принципа. Потому что я приехал, и знаешь, вот, ну, невероятно
3: насколько
2: хотел.
3: Они отвечают за свои слова?
2: Вообще,
3: да, ты
2: что? Я один раз в моменте, когда работал в одной из компаний по развлечению, так скажем, у нас была работа с менеджерами по продажам. И я вот приехал тоже покупать арбуз себе, и я просто подумал: девочки, если вы не знаете, как общаться с клиентом, съездите на рынок. Вот час проведите времени там.
3: Там такие люди работают, они так аппетитно обо всем рассказывают.
2: Мало, собрал, донес, поэтому, ну, вообще просто облюбовали всего. Никита нам говорит: «Привет, ребята, я человек северный и очень сильно люблю бруснику, в любом виде ее ем». Ну да. Он говорит: пирожки, тортики, морс, свежее мороженое с сахаром. В общем, максимально как-то для себя он ее открывает. Он может хоть съесть ведро, понимаете? Вот, но...
3: Но она такая, своеобразная.
2: Но он и говорит: я северный человек.
3: Ну да, ну вот я, например, я малинку люблю, потому что она вот такая сладенькая. Для меня самая сладкая ягода, в принципе. И облепиха, да, тоже хороша.
2: Мы ждем от тебя твои сообщения. Что для тебя в данном случае ягодное удовольствие? Через 10 минут, потому что мы подводим итоги, узнаем, кто сегодня забирает наш подарок.
3: Автора самого классного сообщения наградим крутым подарком. Это сертификат на участие в регулярных играх от Руда Геймс.
2: Да, поэтому приходите, забирайте. А куда? Так это канал в Максе, который называется Радио Джем FM Екатеринбург. Заходи туда, подписывайся, оставляй свой комментарий, и все, быть может, этим вечером подарок прилетит именно к тебе. Мы будем

0: уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
1: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
0: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
1: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
2: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
3: Телефон рекламной службы Jam.fm.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam.fm.
3: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5. Jam.fm.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Пришло время определить победителя. И есть у нас сегодня такой радиослушатель, который оказался... А как это? Печатнее всех или рецептурнее всех получается?
3: В общем, Артём у нас сегодня побеждает. Напомню, что тема нашего вечера звучала так: какие фрукты или ягоды ты можешь есть без остановки. И Артём написал свой такой рецепт, который открыл для себя случайно. Артём, привет.
4: Привет.
2: Итак, расскажи нам свой рецепт, который ты открыл для себя случайно, но поделился с нами, и мы его выделили.
4: Ну, случайно ехал домой.
2: Ага.
4: Думал есть ягоды, купил
2: так.
4: Сметану. Приехал домой, ягод нет, есть варенье только что сваренное.
3: Угу.
4: А ягод хочется. Вот, решил намешать сметану со свежим вареньем.
3: Так.
4: Рекомендую всем.
3: А просто ложечкой или ты на хлебушек намазал?
4: Да нет, просто сметану намешал с вареньем и съел.
2: А опять же, можно было сначала половинку сметаны, половинку варенья. Смотри, сколько мы тебе...
4: Я на глаз.
3: Как все русские люди.
2: А мы обычно в рот такое дело кладем, что...
3: Артём на глаз.
2: Ну, опять же, кто мы такие, чтобы судить? Ладно, это, конечно, все шутки. Артём, мы тебя поздравляем, ты большой молодец, получаешь наш подарок. Но прежде чем мы расскажем... А, ну давай сначала расскажем.
3: Ну
2: какой
3: да,
2: подарок?
3: Какой же подарок у нас получает Артём? Это сертификат на участие в регулярных играх от Руда Геймс.
2: А теперь на счет три кричим «Ура!». Готов?
4: Готов.
2: Раз, два, три.
4: Ура!
2: Молодец! Мы еще раз тебя поздравляем. Артём, теперь ты будешь кушать не только сметану с ягодами, но еще и пойдешь развлекаться.
3: Играть в игры.
2: Сахарку накинешь, и все, и мозг начинает думать как-то ярче и светлее сразу в эти моменты. Все, спасибо большое, разыграли сегодня подарок, ну и продолжаем уже, знаете, наслаждаться музыкой, потому что нам говорят о том, что легкое кардио никому не повредит.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Ограничения разной степени на продажу топлива введены в 20 регионах России. Это подсчитали эксперты РБК. С помощью регуляторики власти субъектов борются с ажиотажным спросом и стараются равномерно распределить топливо между потребителями. Вместе с этим правительство России разработало комплекс мер по наращиванию поставок топлива внутри страны. Об этом накануне заявил вице-премьер Александр Новак. Кабинет министров также в качестве важной меры рассматривает полный запрет на экспорт дизельного топлива. В Екатеринбурге открыли пункт сбора помощи для пострадавших от смерча в Кушеве. Он работает в здании по адресу Малышева, 31, литера Д. Горожане могут передавать туда вещи первой необходимости, средства личной гигиены и предметы быта. Еще один пункт сбора организован непосредственно в Кушеве, в городском доме культуры. Об этом пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на департамент информполитики. Также в Кушевинском доме культуры развернут и волонтерский штаб. В понедельник вечером смерч в Кушве уничтожил более 30 домов и около сотни зданий получили повреждения. Эксперты присвоили Свердловской области высокий рейтинг кредитоспособности. Показатель сохраняется за счет сбалансированного бюджета и низкой долговой нагрузки, отметили представители агентства «Эксперт РА». На рейтинг региона повлияли инвестиционный климат, а также развитость экономики, демографии и рынка труда. На начало текущего года долг составил менее 77 миллиардов рублей. Это почти на 20% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Как пишет агентство ЯН, по объему госдолга Средний Урал занимает второе место среди регионов УРФО. Работодатели в России ценят мотивацию кандидатов и их готовность развиваться в профессии. Желание учиться и ответственность в найме остаются ключевыми критериями, пишет «Коммерсант». Одной из ключевых проблем рынка труда на текущий момент HR-ы называют недостаток долгосрочной мотивации у части соискателей. Кроме того, многие из молодых сотрудников воспринимают работу как временный проект и готовы быстрее менять работодателя. Посещаемость чемпионата мира по футболу идет на рекорд. Данные по ранее состоявшимся 44 играм показывают, что стадионы уже посетили около 3 миллионов человек. Для сравнения, в Катаре в 2022 матчи посетили более 3,5 миллионов фанатов, а в России в 2018 на стадионе пришло чуть более 3 миллионов, это около 47,5 тысяч на каждый матч. Официальный доллар на сегодня 74,62, евро 85,49.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, четверг, 25 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем 16-22, выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: И снова всем здравствуйте. На часах у нас 18.07, а за окном плюс 22,9. Мне нравится, у нас электронный градусник. Мне нравится, кстати, 22,9, как будто кажется. Все, 23 ровно градуса. В общем, у нас за окном прекрасная, шикарная погода для того, чтобы прогуляться.
3: Но солнце так и не появилось. Я почему-то думала, что оно еще проявится.
2: Оно в студии!
3: Это ты, да, Миша?
2: Нет, я сделал паузу.
3: А я думала, ты про себя скажешь.
2: Ладно, два человека прекрасные встречают снова с вами этот вечер. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Ну и мы подготовили вам планы на вечер. Ну или, по крайней мере, дадим возможность выбрать или предложить.
3: Я хочу сегодня предложить рассказать про новый фильм. Это корейский боевик. Знаю, что многие люди очень сомнительно относятся вообще к корейским кинокартинам, но, не знаю, та же, например, «Игра в кальмара». Хороший сериал.
2: Ну, корейский?
3: Ну, вроде бы, да, корейский же.
2: Ну хорошо.
3: 100% корейский, это я точно помню, потому что я его смотрела. В общем, здесь не сериал, здесь все-таки фильм. Называется он «Колония».
2: Так.
3: И немножко о сюжете. Во время научной конференции в масштабном таком современном офисе происходит биотеракт. Уволенный сотрудник, биотехнолог, в общем, мстит своему бывшему начальнику, вводит начальнику, своему бывшему, сыворотку, и тот быстро превращается в агрессивного монстра, такого зараженного зомби.
2: Ну, зомби опять.
3: Да, и вирус стремительно распространяется всему зданию, группа людей оказывается в заложниках.
2: Брэд Питт есть?
3: Нет, кстати, с ним тоже фильм похожий, вот эта «Война миров Z», прекрасный. И здесь, кстати, вот если даже мы сравниваем эти два фильма, потому что и тот, и другой про зомби, я так понимаю, ты смотрел, да, с Брэдом Питтом?
2: Да, не зомби вообще люблю. Ну, в смысле,
3: я тоже люблю, ну,
2: такие.
3: Да, про такой апокалипсис зомби. Здесь основная такая, ну, черта, которая отличает эту кинокартину от других, здесь зомби имеют коллективный разум. То есть они полностью отдают
2: общаются
3: отчет
2: друг
3: да,
2: другу,
3: своим действиям. Они разговаривают.
2: Нет, коллективный разум или внутри себя имеют?
3: Ну, просто у меня коллективный, это когда... То есть они как такая община такая большая, зараженных зомби. Они...
2: Зомби-босс есть.
3: Да, у них есть зомби-босс. И они как-то вот обсуждают действия против здоровых людей, так скажем. Поэтому здесь вот этим отличается. Потому что зомби, они же обычно, ну, достаточно глупые.
2: Ну, да. Ну, они не глупые, они, да.
3: Да, они просто бегут, как животные. А здесь это... Что?
2: Я пропустил просто твою озвучку по поводу, как разговаривают зомби, и сейчас только доехало до меня.
3: Про мозги-то?
2: Да.
3: Ну, в общем, как-то так. И многие уже эту кинокартину посмотрели, оценивают, что действительно классные фильмы, которые можно потратить свой вечер.
2: Но он легкий.
3: Ну да.
2: Ну ты смотрела «Другой мир», например?
3: Нет.
2: Нет? Ну вот где
3: а
2: Брэд
3: Питт.
2: «А поезд
3: Пусан» ты смотрел?
2: Ну,
3: кстати, тоже
2: нет,
3: корейский,
2: поезд
3: на секундочку.
2: «Пусан», ну, поезд жестковатый Пусан. Такой.
3: Ну да, там есть такие линии очень трогательные.
2: Да, трогательные.
3: Ну там погиб.
2: А, с этой точки, ну да.
3: Мы сейчас не будем в это углубляться. Я к тому, что вот это классный фильм, оценки крутые, идите в кино.
2: Ага, или подождите недели две. И, как говорится, сам
3: появится
2: найдется.
3: Где-нибудь.
2: Найдется вдруг. Ну, мы не знаем.
3: Мы таким не пользуемся.
2: Просто
3: вдруг найдете.
2: Друг сказал, мы передали. Все, ну а теперь продолжаем наслаждаться этим вечером в объятиях нашей музыки.

0: Готовься к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308-48.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/ ФРК «Джун 2026 РУЛС».
6: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: И снова по дорогам Екатеринбурга. Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, Малышево-Высоцкого по-прежнему стоят от Мира до Сыромолотова. Рижский переулок от Московской до 8 марта. Розы-Люксембург от Малышева до Карла Маркса. Отдохнем на Московской от Хомякова до Малышева. Амундсена стоит от Бардина до Объездной. Московская на Традищев до Ленина. Тормознем на Шевской от Тепличной до Космонавтов. На Донбасской Бебеля от Никольского переулка до Пехотинцев.
0: И снова музыка.
7: При

0: подарки.
1: Джем без правил.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Джем FM.
2: Джем без правил.
3: 18:21. Пришло время окунуться в просторы интернета. В данном случае давайте поговорим про честный отзыв. У нас есть социальная сеть, которая помогает нам с вами, знаете, наблюдать за, во-первых, покупкой ваших товаров, а во-вторых, давать свои комментарии по поводу этих товаров. Вот, в общем, честный отзыв, что вы пишете на разных маркетплейсах. Ну, в данном случае, смешное.
4: Смешно, очень забавно, иногда даже трогательно, разные отзывы бывают, и ответы продавца тоже. Вот у меня, я нашла отзыв, пишет девушка: «Фен обещал быть профессиональным, но после 3 использований понял, что я, видимо, не Анджелина Джоли, и ушел в отставку».
3: Фен сломался, в смысле?
4: Да, сломался, mm-hmm. После 3 дней.
3: Мне нравятся вот такие отзывы, вот я, когда их читаю, честно, я вот, ну, я такой, я вот точно, 100%. Ну, то есть я бы никогда не стал ставить его в смешной отзыв, я прям такой, нормально работаю.
4: А что там такого тогда?
3: Значит, звезды вопреки логике. То есть, когда люди поставили высокую оценку, вопреки тому, что в целом сами написали. Mm-hmm. Значит, в чем смысл? Товар пришел разбитым, коробка вскрыта, не хватает деталей, но за такую цену никаких вопросов. 5 звезд. Ну, то есть, ты уже принимаешь реально... Когда, знаешь, вот ты заказал какой-то товар,
4: ну,
3: а он настолько, да, для тебя как бы дешевый, ну, или в данном случае этот товар настолько дешевый, что ты в целом такой...
4: Не хочешь придираться даже.
3: Синий, как бы нормально. Вот,
4: за 100 рублей пойдет.
3: Да, здесь нормально. А отзыв на средства для чистки труб, знаешь, вот такие...
4: Да, конечно.
3: Вот, значит, выпила по ошибке вместо лимонада. Было очень плохо, но средство огонь. Отмывает на 100%. Ставлю 5 звезд.
4: Это что-то прям на страшном.
3: Ну, прочистила. Не, ну она написала отзыв, все нормально у нее.
4: А как можно его перепутать с лимонадом?
3: Я думаю, что она просто налила в одинаковые тару.
4: Ну, все равно, нет,
3: ну,
4: это
3: стакан,
4: как?
3: В смысле,
4: ты же не будешь в одинаковые их наливать?
3: Я, знаешь, я, во-первых, человек, который всех оправдывает.
4: Ладно.
3: Вот, я на секунду представил.
4: Ну, опасно очень.
3: Ну, конечно. Я на секунду представил просто, что у нее есть какая-нибудь посуда, грубо говоря.
4: Угу.
3: И в одной у нее был лимонад, а в другой она взяла...
4: Может, не глядя, может, выпила.
3: Ну, только, конечно. Да, здесь в данном случае я более чем уверен, что она
4: все хорошо
3: не принюхивалась.
4: Ну, тоже да, нам пишет, точнее, отзыв в интернете тоже нашла, пишет девушка: часы действительно умные, сами отключаются, когда я пытаюсь их надеть. Видимо, понимать, что они мне вообще не идут.
3: Это так вот просто слушаешь, да, это я вот реально себя вижу в этих ответах. Вот mm-hmm. я соединяюсь на 100%, но больше для меня магия — это когда тебе отвечает продавец. И отвечает он не хамски, там, знаешь, там, это у вас руки кривые, там, вы не можете собрать, да? А отвечает, ну, вкусно, вообще, ты читаешь, какой-то словесный мед в данном случае успевай только собирать. Значит, есть отзыв покупательницы, она обнаружила в коробке с копилкой, свинья, допустим, там, вот с копилкой,
4: допустим.
3: Да, она нашла настоящего живого таракана, то есть там в какой-то момент в эту копилку, видимо, придаст... Ну, короче, там был таракан, да, согласен.
4: Фу.
3: И она написала, что вот так и так, таракан, что за дела? И ответ продавца, он пишет: извините, это был не просто таракан, а символ богатства. Он должен был приносить вам деньги, но, видимо, избежал из-за отсутствия эмпатии с вашей стороны.
4: Мне иногда кажется, что их как-то специально подбирают, этих продавцов, или точнее людей, которые отвечают на эти сообщения.
3: Я в какой-то момент занимался этим.
4: Ты этим занимался?
3: Ну, однажды, да, у меня была, назовем это, командировка, там, пару-тройку лет назад, когда я уехал открывать парк развлечений, и, ну, в смысле, создавать его там и так далее. И я не был маркетолога, не было СММщика, люди, которые занимаются вот этим всем. И я в моменте отвечал. То есть, когда приятный комментарий, ну там, супер, нам все понравилось, чисто там тогда,
4: ты
3: туда...
4: там кучу сердечек
3: отправишь. Не, я обычный, стандартный. Спасибо большое, там бла-бла-бла. А когда была какая-то проблема,
4: ты такой, сейчас мой выход.
3: Расчехлял вообще всю свою самоиронию и выходил туда. Но люди, которые читали это, смеялись. И потом человек в итоге тоже такой: все, давайте закончим, это уже...
4: Все, ладно, меня все устраивает, в принципе.
3: Да, да, в целом как бы так и есть. Хорошо, вот ваши отзывы, какими они могут быть. Ну, а мы давайте будем продолжать, потому что на горизонте у нас на нашем музыкальном Ирина Дубцова «Я люблю тебя до луны».

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 31 минута. Давайте узнаем, что интересного происходит в мире шоу-бизнеса. Свежая история.
3: Настасья Самбурская прославила
2: та,
3: блогера,
2: которая универ.
3: Из глубинки. Да, та самая из универа. Кристина ее звали. Такая дама. В общем, что...
2: Да, дама.
3: Сейчас расскажу, какая. Потому что очень даже весьма такая... Ладно, в общем, нужно рассказать, что сначала произошло.
2: Что-то русский закончился одномоментно.
3: Да, русский закончился, потому что сейчас ты поймешь, в чем заключается новости. В общем, эта женщина, блогер, обычная. Вот,
2: не Самбурская, в смысле.
3: Не Самбурская. То, в общем, да, рассказываю историю. Обычная женщина выложила в свой личный блог видео, в котором призналась, что она вот из небольшого города любит закупаться в секонд-хенде, да, поношенные вещи брать, и выкладывает сильные какие-то оригинальные образы на своей странице.
2: Вообще супер.
3: Да, то есть такая очень добрая женщина, и вроде там около 50, и у нее есть какая-то своя аудитория.
2: Ну, она как блогер, вот именно вещей, бывшая уже в
3: БУ. Да, такая очень жизнерадостная женщина. И в комментарии к одному видео, который залетел в интернете на многие просмотры, написал ей мужчина, где очень сильно прошелся по ее внешнему виду, по ее подаче, разговору, общения. Что да, вот якобы вы ни о чем.
2: А, ну-ну-ну.
3: Мягко говоря, написал так.
2: Ну, а как бы никто и не спрашивал, да, сначала?
3: Мне, это мнение таких людей никогда не спрашивают, они его выговаривают, типичные диванные критики.
2: Ну, лидер сразу.
3: И, видимо, этот видос попался и Насте Самбурской, Настасье. И она, конечно, там не смогла пройти мимо, зная ее характер, о чем я вот изначально и хотела сказать, что она такая у нас боевая девчонка, которая всегда найдет, там, не знаю, управу на таких людей, которые унижают других. В общем, она его поставила на место, не буду я уж там цитировать, но...
2: Ну, смысл понятен.
3: Тоже достаточно жестко. И многие отмечают, что она уже как дипломированный такой токсик нашего российского шоу-бизнеса, может поставить любого обидчика на место. К ней потом тут же присоединились Александр Рогов, вот этот знаменитый стилист, еще какие-то другие звезды, Айза, бывшая Гуфа,
2: в общем, поддержали. Человек, который писал, это ноунейм, да?
3: Ну, а как обычно, наверное, ноготочки какие-нибудь, закрытые аккаунты.
2: Я к тому, что если бы, например, вот ей Рогов написал, то здесь есть, знаешь, как бы не то, что смысл прислушаться, ну, во-первых, какое право вообще любой человек может оскорблять другого, да, переходя на личности. То есть, когда мы оскорбляем работу человека, это, ну, условно, для меня нормально. Ну, вот мне не нравится, как вы делаете. То есть, мне не нравится, там, ваш стул, ну, утрирую сейчас. Это нормально. Когда ты переходишь на личности, это, ну, это просто тупо оскорбление. Это
3: мы, к сожалению, таких людей очень много в интернете.
2: Да, да. Объективно не обращайте внимания на то, что происходит. Вы знаете, как это забыл. Хотелось вспомнить какую-нибудь цитату Джейсона Стэтхэма, но...
3: Ничего в голову не пришло.
2: Шакалы позади, лев.
3: Настасья, она написала, что вот этой женщине, Ольге, чтобы она тоже никого не слушала, и что она просто невероятная и прекрасная, что может легко на большую аудиторию выйти и рассказать, что она купила там какую-то вещь, да, ношенную.
2: У тебя есть вещь такая?
3: Какая?
2: Ну, из секонд-хенда.
3: Нет.
2: У меня есть.
3: У тебя есть?
2: Да, я тебе больше скажу. У меня не просто она есть. В какой-то момент времени я выступал в Кургане, и там была девушка, она стилист. Ну, я на выпускном, короче, работал на выпускном, и там была девушка-стилист. И она вот занимается тем, что в Кургане подбирает всякие разные образы, везде-везде ходит, снимает обзоры. И в какой-то момент я увидел у нее на видео обзор с великолепным пиджаком фуксия цветом. Вот он просто
3: такой
2: фуксия.
3: Прям яркий.
2: Да, как у нас логотип вот этот, полуфиолетовый, полу такой вроде розовый, ну, то есть максимально яркий.
3: Так.
2: И я ей пишу о том, что, блин, было бы круто, если бы, да, ты мне его как-нибудь отправил. Она говорит, Миша, если честно, я его купила, думая, что по-любому кто-нибудь вот из таких, как вы, ну, там, ведущий, еще что-то яркий. Ну, я слушаю точки зрения. Побуждение, вот, она пишет, и она мне его отправила. Я говорю, сколько я вам должен? И она мне такая, 1200. А я говорю, почему так? Она такая, ну, это вот я купила, вот, как бы, в магазине.
3: Так у тебя сейчас уже все в гардеробе есть этот пиджак?
2: Да, давно,
3: уже года полтора. А почему ты ни разу в нем на работу не пришел под логотип нашего любимого Джем FM тогда?
2: Сначала хочу прийти в смокинге, понимаешь, на 23 февраля.
3: Не все сразу.
2: А потом уже будет дальше, а дальше больше. Дальше больше, в данном случае, это немножко узнаем полезную информацию про погоду.
1: Прогноз погоды на Джем FM.
4: Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе «Китайская кухня» и «Шангрила». На завтра, четверг, 25 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до +13, завтра днем 16-22, тепла.
1: Реклама.
0: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
0: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
6: Мои Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита!

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18:42. Пришло время, знаете, заинтересоваться вот какими-то легкими нейронными связями, но через искусственный интеллект. Ребята, давайте мы узнаем ответ на вопрос, который, ну как, объединяет, ну как минимум. Слушай, ну всех. Я подумал, только тех, у кого есть права, а с другой стороны подумал, ну ты же можешь пассажиром ехать и тоже расстраиваться.
3: Конечно,
2: от этого.
3: Конечно, расстраиваться из-за этого момента, потому что мы сегодня решили узнать нейросети, как же найти место на парковке.
2: В общем, у меня есть варианты ответа на данный процесс.
3: Давай.
2: А ты была, ну смотри, у тебя же нету водительских прав?
3: Нет, нету.
2: Ну ты была в ситуации, где ты с кем-то ехала, например, не могла найти парковочное? Не с такси, они-то
3: не
2: просто
3: было.
2: Останавливаются
3: тоже не
2: и
3: было,
2: все.
3: Честно.
2: Всегда находили. Ну все, хорошо. Считай, что ты везучая. Сходи,
3: билетик
2: купи.
3: Было свое просто.
2: Так это не... Где? В торговом центре всегда есть у тебя свое парковочное место, типа?
3: При ЖК тоже.
2: Да почему здесь при ЖК? Парковье. Нет, я имею в виду, когда вот...
3: А, прям когда найти
2: общественные
3: надо. Ну,
2: места.
3: Да,
2: в общественные. Когда ЖК, понятно. А, значит, что нужно делать? Во-первых, есть первый вариант стать ниндзя парковки. Это научиться виртуозно втискиваться в любое пространство. Если честно, вот все советы, которые я вижу вот здесь, я прям сильно хочу захейтить вообще любой, который здесь есть. В общем, которая на полметра длиннее вашей машины, но вы все равно втискаетесь. Понимаете, это те люди, которые могут перегородить вот этот дебаркадер, где выходят люди.
3: Из-за
2: да,
3: которых
2: и потом...
3: мы нервничаем.
2: Да. Ребята, давайте жить дружно. В данном случае, конечно, кот Леопольд. Для кого все это говорил? Поехали дальше. Совет номер два. Значит, сменить тактику. Вот это сильно хорошо. Вот я сейчас ей пользуюсь. Так. Тактика такая. Вместо того, чтобы искать место у входа, паркуйся в самом дальнем углу. Потому что пока ты идешь до здания, ты сжигаешь такое количество калорий, так что и получается... Место нашел.
3: И спортом позанимался.
2: И спортом позанимался, поэтому...
3: Во всей ситуации нужно искать плюсы. Всегда.
2: Да.
3: Во всех.
2: Вот мне кажется, для таких людей, знаешь, вот отдельный котел, который вот я следующий прочитаю, оставить машину с включенной аварийкой, когда все начинают тебя объезжать, когда ты все это... Но тоже вариант вот нейросетка предлагает. Но она предлагает, видите, немножко по-другому. То есть она предлагает, когда вы едете, вы просто останавливаетесь, включаете аварийку и ждете, пока кто-то из вашего ряда, ну вот вам надо припарковаться, справа от вас выстроенные машины, да, они придут, ну, здесь рано или поздно они уедут, вот так. Но это невозможно, тебе надо выезжать за 5-6 часов до, там, не знаю, рабочего дня. Значит, пересесть на вертолет, ну, вот это самое, пожалуй.
3: Очень дельный совет, спасибо, нейросеть.
2: Опять же, мы не знаем же конкретно для кого, да, мы говорим данные советы.
3: Может быть, себе позволить человек.
2: Конечно, может быть, вот он стоит вот у камня преткновения, понимаешь, справа автомобиль, слева
3: вертолет.
2: Ну, и мы как бы не можем его. Кстати, устроиться работать парковщиком, вот еще есть вариант. Это единственный гарантированный способ всегда знать, где есть свободные места. Опять же, можно подружиться с парковщиком.
3: Мне, кстати, кажется, что самый рабочий вариант — это все-таки последний. Либо подружиться, либо самому стать парковщиком.
2: Ездите на такси. Объективно доказано ведь уже, что гораздо дешевле. Ну, а выгоднее для вашего настроения — это, конечно, оставаться с нами. Тем более впереди у нас что? Зиверт, которая говорит, глядя, видимо, на уральское солнце, что в городе лето.

0: центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
2: Реклама.
3: Степаныч!
4: Да, сосед!
3: Теперь вы к нам на шашлыки. Только дай подсказку, чем мариновать?
4: Главное, чтобы майонез ежика на столе был.
5: С ним любой шашлык получится как надо.
6: Ежика. Классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика. Вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
7: Машину решил поменять. В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Нужна машина посвежей? В «Атлантик Про» беги скорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
8: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
9: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
8: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
10: 235-0905.
1: 235-0905.
10: Jam FM.
11: Где пробки?
12: Спонсор выпуска ООО «Ника Моторс Субару», центр Екатеринбург-Восток, дублер Сибирского тракта 17А. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты, Московская стоит от Хомякова до Малышева, Малышева, Высоцкого, от Мира до Сарамолотова, но сегодня это классика. Объездная от Громова до Амундсена, Тормознёвна, Московская, от Радищева до Ленина, Роз-Люксембург стоит от Малышева до Карла Маркса, Амундсен от Бардина до Объездной, Шевская, Тепличная до Космонавтов, Бебеля от Автомагистрально до Пехотинцев.
8: Реклама.
13: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru, новых и с пробегом. Ремонт любой сложности, аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Jam FM.
0: Jam без правил.
2: На часах 18:54, и хочется сказать, конечно, огромное спасибо за те два часа, что вы были с нами, ну или вы только подключились. Мы еще раз скажем, что этот вечер мы провели вместе с тобой в компании. Сегодня был у тебя Миша Киселев, это я.
3: И я, Яна Ефимова.
2: Да, ну а если ты спросишь, когда еще мы с тобой увидимся и услышимся, это будет уже завтра, в это же время, с 17 до 19:00. Сегодня достаточно интересная двухчасовая такая, знаете, пробежка, радиопробежка у нас с вами получилась.
3: А у нас так всегда.
2: Да, да, согласен. Сегодня обсуждали ягоды, фрукты, сухофрукты, варенье.
3: Какие ты можешь есть вообще без остановки? У нас сегодня победил Артем, мы с ним созвонились. Он рассказал, что вообще всегда ел ягоды, вот землянику, например, со сметаной. А тут приезжает домой, а из ягод жена сварила варенье. Ему пришлось сметану смешать с вареньем, и получилось очень даже ничего. Об этом он нам рассказал и поделился, и получил свой подарок.
2: Да, он решил, что лучше быть счастливым и со сметаной, чем одиноким и с молоком. Ну, выбор он свой сделал, конечно, да. Артем, мы тебя еще раз поздравляем, ты большой молодец. Кстати, поговорили про отзывы, которые мы с вами оставляем на разных маркетплейсах, и поняли, что реально все эти отзывы, они живые. Мало того, что они живые, они еще и откликаются как-то нам в моменте.
3: В нашей душе, потому что отзывы невероятные, тоже с юмором прекрасным. И я еще рассказала про фильм под названием «Колония», корейский фильм про зомби. Тоже можно сегодня вечером вам посмотреть.
2: Да, если успеваете заглянуть в кинотеатр, то, собственно, welcome. Ну и, конечно, хотим сказать вам огромное спасибо, что были с нами. Яну вы услышите уже через полчаса. Она, как обычно, свежие истории на свои подготовила. Все будет вам рассказывать что-то интересное. Ну а пока, напоследок, хочется сказать, что нам сегодня было с вами хорошо, и мы очень надеемся на то, что это чувство...
3: взаимно.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Центр избирком оценил возможные расходы на выборы в Госдуму. Сумма, которая будет затрачена на организацию и проведение голосования, составит более 27 миллиардов. По словам представителей ЦИК, в федеральном бюджете на предстоящие думские выборы зарезервированы только чуть больше 23 миллиардов рублей. Еще 4 миллиарда выделят из резервного фонда правительства. Деньги потратят на работу по информированию и оповещению избирателей при проведении выборов депутатов Госдумы. Напомню, предстоящие выборы будут трехдневными и пройдут с 18 по 20 сентября включительно. Мэрия Екатеринбурга отозвала разрешение на строительство высотного жилого комплекса в Ботаническом. Как пишет КП

0: Поплавать нельзя будет до 31 июля. Бассейн во Дворце молодежи возобновит работу только 23 августа. До осени с 1 июля по 1 сентября закроют бассейны Верхосецкий, Динамо и Олимпиец на улице Шаумяна. При этом Калининец на Эльмаше в июле планируют закрыть всего на неделю, пишет портал Я1. Россияне в мае начали активнее покупать жилье на вторичном рынке. Увеличение показателя по сравнению с маем прошлого года составило 45%. В сравнении с началом 2026-го спрос вырос на треть. Причинами ситуации эксперты рынка недвижимости называют снижение ключевой ставки, которая не поменяла ситуацию в корне, но открыла ряду покупателей дополнительные возможности. В Госдуме предложили ввести федеральный реестр потерянных и найденных домашних животных. Базу данных можно интегрировать в портал госуслуги, а также добавить региональные цифровые сервисы, сделать их доступными для приютов, ветеринарных организаций и подключить к этому процессу чиновников. По мнению авторов, инициатива позволит сократить время поиска питомцев, повысит вероятность их возврата владельцу в первые дни после пропажи и снизит нагрузку на приюты и волонтеров. Официальный доллар на сегодня 74,62, евро 85,49.
1: Реклама. Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
2: Профилактика и все виды лечения варикоза, консультация специалистов-фрибологов, лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
1: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: На завтра, четверг, 25 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до +13, завтра днем 16-22, выше нуля.

Наверное, из-за моря. Ну, по крайней мере, для нас, кто находится на значительном удалении от частей Мирового океана, так по-научному про море. Вот и весь секрет. Добро на Jam FM. От меня не морской, никак не цветной. Просто большой привет, хорошего вечера. Вообще, где бы ты ни находился, ну и мы доступны для всех. Главное, чтобы интернет был, radio.jamfm.ru, онлайн-вещание на сайте, ну, конечно, здесь, на волне 102.5. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Люси Ботина, затем PH Electro, прямо сейчас с цунами Нюша на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Машину решил поменять. В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Кредит предоставляют по ОДП. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
5: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
4: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
6: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: И снова музыка прямо сейчас.
10: 102.5

0: Реклама.
1: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики, группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: За отдыхом в радугу. За эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк». Наш любимый парк в любое время года.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam FM.
10: Привет! Квентин Тарантино сыграет одну из главных ролей в новом фильме. Мировая кинозвезда исполнит одну из главных ролей в новой картине режиссера Джейми Адамса. Подробности съемок команда пока что держит в строжайшем секрете. Но на просторах интернета уже появился первый кадр со съемочной площадки. Как пишет Супер, на кадре запечатлены сам Тарантино и певица Кайли Миноук. Это не первое сотрудничество режиссера и актера. Ранее Квентин уже появлялся в фильмах Адамса. Поклонники безумно рады такой новости. Они отметили, что режиссер нужно как можно больше пробовать себя в кадре. Они с нетерпением ждут новинку. Ранее Квентин жестко высказался о современном Голливуде. По его мнению, никто не может снять действительно достойных фильмов. Но я считаю, что этот фильм точно будет достойным. По крайней мере, там есть Тарантино. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
9: Прогноз погоды на Jam FM.
11: На завтра, четверг, 25 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем 16-22, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснодаринской Ревде тоже переменная без осадков до плюс 21.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

0: заряжаем FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем FM как будильник.
2: Поняла. Включать Джем FM как будильник.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. Испытания импортозамещенного самолета Суперджет планируют завершить осенью. В эти же сроки будут оформлены необходимые для сертификации документы, сообщил в среду главный конструктор проекта Суперджет 100 Кирилл Кузнецов. В Жуковском он представил обновленный самолет президенту Владимиру Путину. По словам летчиков-испытателей, замененные на отечественные двигатели проявляют себя хорошо, в том числе техника устойчиво отработала во время испытательного

0: службе мэрии. Подрядчик не успел загрузить все документы вовремя, однако на сроки работ это не повлияет, заверили в администрации. Напомню, что стоимость проекта на этапе проектирования оценивают в 11 миллиардов. Завершить реконструкцию трамвайной линии планируют осенью 2027 года. Бронирование отелей в России в июне сократились на 16%. Наиболее привлекательными для туристов пока остаются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Об этом «Коммерсанту» сообщили в Российском союзе туриндустрии. Средняя цена на размещение по рынку составляет около 11 тысяч за двухместный номер. Также в июне на Кубани заметно вырос процент отказов от бронирований – 45% вместо 30% в прошлом году. Серьезные потери несут Азовское побережье и Туапсе. Гораздо реже туристы пока отказываются от отдыха в Геленджике. Противоугонную систему пикапа Ford для производителей проверил настоящий медведь. Животное по кличке Тек весит 360 килограммов. Медведь дрессированный, однако в действиях с пикапом медведя не ограничивали. В результате Теку удалось открыть дверь и забраться в салон. Привлечение медведя к испытаниям в Форде объяснили тем, что водители используют машины не только в городах, а в лабораториях проверить действия систем в дикой природе невозможно. Официальный доллар на завтра 74,77, евро 85,18.
1: Прогноз погоды на GMFM.
2: На завтра, четверг, 25 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем 16-22, выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
6: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
5: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
7: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: «Джем ФМ».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на «Джем ФМ».
11: Привет! Дэвид Бекхэм вырастил огромные бобы. Звезда футбола с головой окунулся в садоводство. Он часто хвастается поклонникам тем, что ему удается вырастить на своем огромном участке. Так недавно супруга Дэвида поделилась классными фотокарточками, на которых спортсмен позирует с бобами в руках. На кадрах видно, что бобы были выращены с любовью, ведь они достаточно приличного размера. Дэвид добился такого результата собственноручно, без помощи помощников. Как пишет Супер, до этого он высаживал кабачки. Виктория искренне удивилась трудолюбию мужа. Фото завидного урожая тут же разлетелись по сети. Поклонники прокомментировали: «Дэвид такой молодчинка. Ого, неожиданно. Что же он будет выращивать дальше? Из таких смело можно что-нибудь вкусненькое приготовить на ужин». Напомню, что недавно Дэвид Бекхэм получил свою звезду на Аллее Славы в Голливуде. Настоящий хозяйственный мужчина. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
10: Прогноз погоды на Джем ФМ.
12: Спонсор выпуска — ООО «Сервистор», кафе «Китайская кухня» и «Шангрила». На завтра, четверг, 25 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем 16-22 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже переменная, без осадков, до плюс 21.
13: Реклама.
14: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
15: Здравствуйте, Селосею.
14: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самым. Везите все, зову друзей.
15: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
16: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
17: Осерый Сторг, Екатеринбург, Огарен 119-665-803-54-30.

0: зачем?
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра, четверг, 25 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем 16-22, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснодаринской ревде тоже переменная, без осадков, до плюс 21.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Вся надежда.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam.FM.
3: Привет! Ольга Бузова сообщила, что ее выписали из больницы. Певицу выписали из больницы после госпитализации с серьезной травмой ноги. Телеведущая эмоционально рассказала об этом в личном блоге. Она показала фотографию, сделанную после выписки, и отметила, что теперь ее ждет долгое восстановление. Оля написала, цитирую, «Я по факту дома не жила с 4 мая. Впереди длительный путь восстановления. Набираемся терпения и сил, чтобы не зависать долго в этом режиме». Напомню, что более недели назад Ольга Бузова сообщила, что получила травму, упав в своей квартире. Спустя несколько часов появилась информация, что ей сделали операцию. Ольга очень тяжело отходила от наркоза и несколько раз падала в обморок. Хорошо, что Олечка идет на поправку. Ведь она настоящая пчелка, не может без своей работы. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, четверг, 25 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем 16-22 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже переменная, без осадков, до плюс 21.

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Спросят, что слушаете? Скажи Jam FM.
2: Что слушаете?
1: Jam. Jam FM.
3: Jam FM.
1: Jam.

0: Реклама.
1: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

Ай, я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. Ай, я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Хлоя Кардашьян высказалась о косметологических процедурах. Она не стала оправдываться, а честно перечислила вмешательства, без которых уже не представляет свою бьюти-рутину. Хлоя подчеркнула, что она и ее сестра Ким любят экспериментировать с новыми методиками. Она прокомментировала: «Я делала нос, и я обожаю любые лазеры и уколы. Прежде чем идти на операцию на лице, я испробую все доступные лазеры, инъекции и все остальное, что только можно найти». Кардашьян также рассказала, что регулярно делает массаж для облегчения мигреней, хотя сама процедура ей вообще не нравится. Хлоя дополнила: «Я все время думаю, я могла бы потратить это время на что-то другое, но я все же хочу заботиться о себе». Поклонники ее поддерживают. Главное, что Хлое это нравится. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, четверг, 25 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем 16-22, выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

зал с подругами весело, как повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Джем.
2: Джем.
1: Джем

0: Я скучаю,
1: я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Рокем FM.
1: Мы любим музыку, мы любим Екатеринбург.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на злове.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя.